То везет, то не везет. На работе, в семье, в любви, в конце концов. А что делать нам? Надо пытаться вновь и вновь. Не бояться пробовать, где-то что-то исправить, а где-то начать сначала с чистого листа, как говорится, оставив в прошлом все, что было у нас. Ну, взять, конечно, лучшее из прошлого этого и дальше переписать свою любовь. Она, кстати, прямо сейчас так и собирается сделать. Жасмин. Встречаем на Русском радио. Но меня зовут Илья Крылов. Я рядом с вами. Всем большой летний привет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Можно, конечно, сказать, что без вины виноваты, но какая-то доля ответственности все-таки за происходящее ложится на их плечи. Ну а кто там прав, кто виноват, разберутся они сами. Без нас, участники этого секретного романа. Я лишь напомню, что пела на русском радио Елена Север. Скоро послушаем Артура Пирожкова, Александру Воробьеву, группу «Бандерас». Ну а прямо сейчас все за любовь отдаст он и сгорит без остатка в огне этих чувств. Филипп Киркоров. Сейчас подарю вам его хит «Я за тебя умру», но прежде напомню, кто за пультом на русском.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Ну как здесь музыка станет тише, когда у меня вот в студии на полную колонке. Очень нравится мне эта песня, кажется, группа Ума Турман. Так хочется добавить к ней наш слоган «Все будет хорошо» и отправиться дальше в путь. О направлении дела у нас могут быть сегодня с вами абсолютно разными. Главное, что мы вместе. Русское радио поддерживает вас отличной музыкой. Ну а вы слушаете и не унываете. В Москве уже 3 часа 38 минут. Не спим дальше под любимые песни. Ну а если у вас уже утро четверга за окном, делайте нас громче и улыбайтесь, просыпайтесь.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
2: Что слушает страна?

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
3: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимая. Только лучшее.
4: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Стартовал новый час на русском. Много песен я вам приготовил. Будут и незабываемые музыкальные сюрпризы из прошлого, и неожиданные новинки. Ну а за новые песни всегда нужно голосовать на нашем сайте rusradio.ru. Услышали что-то такое свежее? Заглянули на сайт русского радио и поискали песню в списке новинок. Нашли, поддержали своим голосом, и чаще песня будет звучать в эфире и, конечно же, сможет попасть в главный хит-парад страны «Золотой граммофон», а это очень важно для всех звезд. Каждый артист мечтает получить золотой граммофон, потому что это уровень, высота и очень почетно.

0: по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое.
3: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

Дела все отложить мы сможем с вами до понедельника. Ну, такие незначительные, мелкие дела, а что-то важное, очень серьезное нам надо с вами все-таки осилить в эти два дня рабочих перед выходными, а потом отдыхать, напевать вот эту прекрасную песню Марии Краймбрери «Нравится жить». Будем гулять. Захотели поехать куда-то? Поехали. Или пришли без повода. Все будет можно.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Русское радио. Это родные нулевые. Десятые.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Девушек каждый день надо делать счастливыми, любить, обнимать, развлекать, чтобы не соскучились они с нами, мужчинами. И ребята, давайте попробуем рассмешить наших красавиц, каждую царевну Несмеяну. Участвуйте в конкурсе «Антоновка по-русски, некислые шутки». Да и женщины, в принципе, тоже могут принимать участие. Придумайте шутку, пришлите ее до 31 августа на сайт rusradio.ru, если ваша шутка окажется оригинальной, смешной, ее озвучит Антон Юрьев, а вы получите в подарок от Русского радио классную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на официальном сайте Русского радио.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии Л номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

далеко, где легко и тепло, максимально беззаботно и постоянно солнечно, мечтает каждый из нас. Ну а что нужно для этого? Для начала обговорить с начальством свои дни отпуска, потом купить путевку в какую-нибудь страну вечного лета, сесть в самолет и улететь туда всей семьей. Я надеюсь, этим планом у вас суждено будет сбыться в этом году. И вы, ваши близкие рядом, и сказочная атмосфера вокруг, и русское радио дополняет ваш прекрасный отдых. Ну, а я, Крылов Илья, на правах ведущего, на счастье, дарю вам вот эту песню.

0: мы с вами снова и снова на русском радио слушаем этот хит группы Five Star. И каждый день поем мы эти песни, танцуем под них, засыпаем и просыпаемся. 5:20 в Москве. Пора открывать глаза, кому надо по делам или на работу с утра пораньше. Дальше поддержат наше настроение Марфа, Ирина Дубцова и Леонид Руденко в песне «Москва, Нева». Сделаем погромче «Молнию» Димы Билана и композицию «Метка» гостей из будущего. Всем отличного дня, и пусть сегодня у каждого из вас все будет хорошо.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
4: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
4: На русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Я же выход, выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные.

0: не знаю. И в любовь с головой можно прыгнуть не так уж удачно, как прыгнуть ты планировал, а уж в неизвестных местах для купания, когда до конца не изучил морское дно, так можно прыгнуть в море, что потом запомнишь этот прыжок навсегда. Поэтому лично я сначала должен понять, куда прыгаю, что за глубина там, какое дно, есть камни или нет, уж потом действую. Ну, лично по мне, так безопасней отдых без приключений со знаком минус, только со знаком плюс.
1: На русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

рассвет мы уже с вами встречаем, а где-то и дневные часы. В каких-то городах русское радио делает веселее. Ну а что в отношении побед этого четверга, я просто уверен, они будут. И каждая такая победа нас сделает и мудрее, и счастливее, а кого-то и богаче. Так что давайте не ждать, главное верить в себя, в свои силы, и тогда все обязательно у нас получится. Так что блеск в глазах, улыбка и мечтаем. С вами это делаю я, Илья Крылов. Всем большой привет!

0: Зажигайте на русском радио, дарите всем свой юмор и получайте от нас подарки, и грустно точно никому не будет. Хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы людей у своих радиоприемников? Ну тогда придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы, внимание, получат в подарок эксклюзивную футболку от русского радио с текстом своей шутки. Все подробности уже прямо сейчас на нашем сайте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Но не только водолеи, все знаки зодиака. Ждите перченый гороскоп от русских перцев. Скоро они вам расскажут, что нужно сегодня делать, от чего лучше воздержаться. Ну и игры с подарками будут. Шутки, песни, кое-какую интересную тему вы сегодня с нашими русскими перчиками обсудите. Все это с 7 утра по Москве. Ну а я буду прощаться. Спасибо вам большое за классную компанию. Было хорошо, музыкально. Обязательно повторим. Илья Крылов, Русское радио, пока.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
4: Покупайте материалы в оплайне. С оплайном. Ремонт по карману.
5: Оплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу, мне не по карману.
4: Покупай материалы в Оплайне. С Оплайном. Строительство по карману.
5: Оплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните. 54 54 54 54.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио Вологде» 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат сообщил о снижении цен на бензин. По данным ведомства, за неделю он подешевел на 1%. Стоимость дизельного топлива уменьшилась более чем на 1.5%. Это средние показатели по стране. Что касается отдельных регионов, сильнее всего цены на горючее снизились в Севастополе и Крыму, но там в последние месяцы горючее сильнее всего подорожало. На этой неделе власти Крыма пообещали, что стоимость бензина АЕ-92 на сетевых автозаправках не будет превышать 100 рублей за литр. Между тем, правительство снизило требования к качеству бензина и разрешило в течение ближайшего года выпускать, завозить и продавать бензин с повышенным содержанием серы классов Евро-4, Евро-3 и Евро-2. С июля нижним порогом качества бензина в России был класс Евро-3. Новое решение, как отметили в Минэнерго, позволит насытить внутренний рынок и устранить перебои с горючим. При этом автозаправочные станции будут обязаны информировать покупателей об экологическом классе продаваемого топлива. Каждая четвертая школа в России требует капитального ремонта. Такие данные Минпросвещения приводит газета «Известия». Всего в стране около 70 тысяч школ. 17 тысячам из них требуется радикальное обновление. Около 500 школ признаны аварийными. Абсолютный лидер по числу аварийных учебных заведений – Дагестан. В топ-3 антирейтинга также входят Якутия и Тува. Ну и последнее. В Китае студент временно потерял слух из-за стрекотания цикад. Он слушал насекомых 4 часа, пока гулял по лесу. Вечером 18-летний китаец не мог расслышать даже уведомления со смартфона. Врачи диагностировали у него временное нарушение слуха. Спустя 14 дней лечения он восстановился. Одна цикада издает звук громкостью 70 дБ, что не вредно для человека, но шум множества насекомых превышает пороговое значение. На этом у меня пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные вы наши. Давайте просыпайтесь скорее. Здесь мы, главный на главном. Русский перс на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы день сегодня был суперически отличный. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев и люди. Здравствуйте!
2: Доброе утро!
3: Так, Антон принес с собой сегодня какой-то дорогой кусок ткани.
1: Да.
2: Это что, шелк?
1: Я сошью себе рубаху.
3: Это парча.
2: О!
3: Ты потрогай, да. Ты посмотри, какое качество.
2: О, это не для нас, я поняла.
3: Конечно, нет. Мы под простынкой. Такой застиранной обычно отпрячемся.
1: Ну так, потому что каждому свое, знаете.
3: Да.
1: А могли бы заработать сегодня 10 тысяч, если бы были радиослушателями русского радио?
3: Могли бы.
1: Ну и... купили бы такой себе материал.
3: Под этой парчой, кстати, уже скрыта колонка.
1: То есть два в одном. Практически комбо. Прекрасно. То есть будет игра против правил и игра всем известной кое-кто.
2: А как ты догадался?
1: Ну, я умный просто. Логика. Молодец, логика. Где 12 эти? Где они?
2: Ну, они придут скоро уже, минут через 15-20.
1: Хорошо, то есть гороскопчик тоже будет, да?
2: Обязательно.
1: Так это прекрасненько. Ты песни принес?
3: Да, у меня целый вагон и маленькая тележечка.
1: Вагон и маленькая тележечка песен. Боже ж ты мой.
3: Я предлагаю с маленькой тележечки начать.
1: С маленькой тележечки?
3: Ну, как бы да.
1: Ну, я тебе хочу сказать. Да, один из них похож на маленькую тележечку.
3: Запускайте.
1: Да, 3-2 раз.
2: Понеслась!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну а сейчас давайте прислушайтесь те, кто занимается спортом, потому что эта информация для вас. Инженеры изобрели футболку, которую можно не стирать целый месяц. Представляешь, ты ее возишь с собой в спортзал, и можно даже не стирать.
2: А ты где был?
1: Бегал.
2: А почему футболка совсем не пахнет?
1: А потому что инженеры такую изобрели, которая не пахнет. Производители уверяют, даже после тренировок она пахнуть не будет. Какой секрет здесь, значит, состав? Там медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два секретных компонента, которые вплетены в ткань. Ну, в общем, половина таблицы Менделеева там.
3: Так это получается, я на пробежке просто забегу в ломбард?
1: Можно сдать эту футболку.
3: И дальше побегу голенькой.
1: Да, да. Есть три версии таких футболок, значит, на 3 дня. На 14, на 30 дней. То есть потом она уже начинает немножко попахивать. А стоит, в принципе, демократично от 3 до 7 тысяч рублей.
3: Ну, это нормальная цена?
2: Нормально.
3: Нормально, да. Это получается какой-то, знаешь, когда люди в этих футболках будут идти, это марафон московский, это, знаешь, сударыня, забег.
1: Да, а мне вспомнился анекдот про ежика. У ежика была одна тряпочка, и вот он ее стирал каждый день. Теперь ежику этому можно, в принципе, приобрести вот эту футболку, и все, и не стирать.
3: Я просто не помню, это анекдот, поэтому...
1: Я тоже не помню. Ну, кто помнит, напишите нам его, пожалуйста.
3: Да, если чтобы посмеялись все-таки.
1: Да, если он существует. Может быть, это мне приснилось.
3: Яркий финал сейчас был, яркий, да.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Боулерс решают задачи, а не создают их.

0: Bollers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
6: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
9: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82.
10: Русское радио. Радио большой страны.

0: перцев. Ну что, рассаживайтесь, дорогие 12 невидимых знаков. Овны, сегодня лучше удивляться, чем удивлять. День приготовил для вас парочку сюрпризов.
1: Тельцы, не проходите мимо возможности сказать человеку спасибо. Это важнее, чем кажется.
2: Уважаемые близнецы, если появится желание все бросить и прогуляться, возможно, это лучшее, что вы можете сегодня сделать.
1: Я пошла, все,
0: давай.
1: Пока.
0: Раки, не прокручивайте в голове разговор, который уже давным-давно в прошлом.
1: Ладно, вернулась. Львы, сегодня пригодится умение смеяться над мелкими неприятностями.
2: Дева, кто-то случайно подскажет решение, над которым вы давно ломали голову.
0: Весы, не спешите выбирать самый сложный путь. Простой тоже иногда ведет к победе.
1: Скорпионы, сегодня не стоит делать выводы по первому впечатлению.
2: Угу, стрелец. Старое увлечение неожиданно напомнит, почему когда-то приносило столько радости.
0: Козероги, день словно намекает. Пора немножко снизить требования к себе.
1: Водолей, иногда лучший способ убедить – это внимательно выслушать.
2: Рыбки дорогие, сегодня любое доброе слово прозвучит особенно вовремя.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Реклама на русском.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступна с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Да я на самом деле не хочу быть богатым. Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: А тут эксперты взяли и посмотрели по карманам у зумеров.
2: Да. Что нашли?
1: Ну вот смотрите, что они нашли. Значит, российские зумеры, оказывается, тратят все свои деньги на такси, кофе и доставку еды.
2: Правильно.
1: То есть ничего в кармане у них нет. Вот так вот.
3: Все, деньги уходят. Слушай, ну они живут свою лучшую жизнь.
1: Здесь и сейчас.
3: Да, неважно, что там будет завтра. Завтра будет завтра. Да.
2: Внутри такси с кофейком.
3: Конечно, если что, мама там кинет на карточку.
1: Да. Кайфуй, жизнь одна. В общем, больше 70% расходов у молодежи уходит на эти услуги, что позволяет им избежать лишнего стресса. Их усиленное стремление к комфорту – одно из немногих средств стрессоустойчивости как раз-таки. Поэтому они готовы переплачивать, чтобы лишний раз не нагружать себя бытовухой. Часть других потребностей, как правило, им закрывают родители.
2: Ну, которые в общей сложности пожили, знают, да? Да. У меня ощущение, что они вообще не напрягаются, вот эти вот зумеры.
3: Да. Не, они когда, самая лучшая их черта, это когда они приходят на новую работу, ну, досидят до первого ближайшего обеда и уходят навсегда.
2: Да, потому что, но возвращаются только за зарплатой. А, здесь работать надо было?
3: О, это не мой вайб.
2: Простите, а где у вас здесь вот мягкие кресла, где теннисный стол, где автомат с бесплатными снэками, это что такое?
3: Где вот этот банкомат, который деньги выдает бесплатно?
1: Просто так, да.
2: Я так не могу работать на торфяном перерабатывающем заводе.
1: Я тоже не могу.
3: У меня стресс.
1: Ой, да, я...
3: Зол повысился.
1: Ой.
2: Ужас, молока, мне молока завредно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Здесь елка как будто бы символизирует. Она поет. Нелегко угадать всем известного кое-кого, который скрыт под покровом парчи.
2: Можно будет наоборот, что мне легко, что ей легко угадать, понимаешь?
3: Она его, наверное, хорошо знает, этого всем известного кое-кого.
1: Они же общаются, дружат вроде. Может быть, они даже одного цвета волос.
2: Волос, цвета волос.
3: А по размерам, как ты считаешь?
1: Ну, по размерам он пониже будет немножечко.
3: Пониже даже.
1: Но у него, вы видите...
2: Рейтинг решил.
1: Ну, чуть-чуть ниже ростом, ниже ростом.
2: Ниже ростом
1: я просто посмотрел сегодня, чем накрыт всем известный кое-кто.
3: Он какой-то шикарный.
1: Ткань дорогущая,
3: да.
1: Она какая-то вот прям вот восточная.
2: Я так и знал, что этот артист накрылся.
3: Нет, у него все хорошо.
1: У него все прекрасно, но ткань сегодня очень необычная, вышитая вручную. Это не просто тебе какая-то простыня белая, нет.
2: Ничего себе парча.
3: Да.
1: Вообще, очень красиво.
3: Никак не понять, кто это.
1: Да, поэтому если вдруг вы хотите... колонку от русского радио. Пожалуйста, угадайте всем известного кое-кого. Звоните.
3: 8495-995-105,7.
2: Очень ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V. 27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь «Т».
9: И в этом весь «Ты».
11: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» 0+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Камера, мотор, начали!
16: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
12: Если бы у меня был миллион, на что б я его потратил?
10: А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: известный кое-кто.
1: Как всегда, дорогие друзья, красная дорожка. Как всегда, шикарный лимузин. Как всегда, огромная служба безопасности. Вот поклонники, которые стоят с ручками, с височками, с автографами. Куча репортеров, и вот он появляется. А, нет, сначала появляется человек, который будет угадывать того, кто появляется. Иван из города Ордатов дозвонился. Ванечка, здрасте.
2: Доброе утро.
3: Здрасте.
4: Доброе утро.
1: Как, Полина, Ваня?
4: Доброе утро, Антон.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Иван.
2: Узнайте нас по именам.
1: Ничего, он даже в лицо нас знает. Ты что, у него наши фотографии стоят на тумбочке. Правда?
3: Я буду, кстати, Ордатов проезжать скоро мимо, я вам помашу ручкой.
2: Да.
1: Ты же поможешь... Слушай, мы... По-мужски взяли, заехали в кафешку, отметили.
2: Дали от жены.
3: Там тем более такие кафешки классные. Иван, итак, мы вам зубы, конечно, заговаривать не собираемся. Отгадывайте, пожалуйста, известную личность. Кстати, это может быть несколько человек, может быть группа, мы еще сами не знаем. Три подсказки у вас будет. Если угадаете, то получите классную колонку.
1: Не угадаете, не получите классную колонку.
2: Готовы, Ванечка?
4: Готов.
1: Давай, Вань, вперед.
3: Подсказка номер один. Некоторые думают, что он единственный ковбой из Баку, разбивающий женские сердца вдребезги прямо на жаре.
2: Подсказка номер два. Имя, как крепкий односолодовый напиток, и его песни также бьют в голову и сердечко.
1: Подсказка номер три. Кайметов подумал, что это его хит про него вообще. А поклонницы испугались, что ему действительно никак. Никак! Никак!
2: Ваня... Кто это?
3: Иван, ну что, есть какие-то версии?
2: Ваня молчит.
4: Я думаю, что это мод.
3: Кто?
1: Мод.
3: Мод.
1: Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Мод. Ну тоже, давай, да, давайте тоже. Вот вы нам сказали три буквы. Мод, да? Мы вам ответим тоже.
3: Нет.
1: Все.
3: Это не мод, к сожалению.
2: Ой.
3: Это был...
1: Это был Джонни! Проиграли, Ванечка! Вот так вот. Вань, ты не расстроился, нет?
4: Нет.
1: Вань, ну что, нет, ну подожди, если вот ты держишь... Нет.
3: Вань, не грустите, зато у вас будет возможность через час нам еще позвонить и 10 тысяч у нас забрать.
1: Вообще хорошо, Вань, короче, ждем через час твоего звонка. Хорошего дня, Ордатову поклон.
2: Пока.
3: Пока.
0: Всем известный кое-кто. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
3: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
5: А все сразу мне и не по карману.
6: Покупайте в «Аплайне». С «Аплайном» товары для дома по карману.
7: «Аплайн», Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
9: Покупайте материалы в «Аплайне». С «Аплайном» ремонт по карману.
10: «Аплайн», Вологда. До Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
11: Мечтаете очаровать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
12: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
13: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
12: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
14: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
16: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 80.

0: песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили разграничить поступающих в ВУЗ по Олимпиаде и по общему конкурсу, чтобы приоритетное поступление в университеты олимпиадников не лишало возможности поступить на бюджет абитуриентов, которые хорошо сдали единый госэкзамен ЕГЭ. Как отметили депутаты, сейчас призовое место на Всероссийской Олимпиаде школьников позволяет поступить на бесплатное отделение с любыми баллами ЕГЭ. Ранее сообщалось, что выпускник, набравший 310 конкурсных баллов, не смог поступить на бюджетное отделение из-за большого числа абитуриентов Олимпиадник. Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза до 5000 рублей. С такой инициативой обратился к премьеру Михаилу Мишустину Национальный автомобильный союз. Там отметили, что с начала года только в Москве и области за езду по обочине выписали свыше 150 тысяч штрафов на 340 миллионов рублей. Как пишет московский комсомолец, эту сумму можно было бы удвоить. Москвичей приглашают в музеи столицы на тематическую экскурсию ко дню кошек. Так, в научно-просветительском центре музея Булгакова на Арбате пройдет лекция «Кошки Булгакова и другие звери», где гостям расскажут о питомцах писателя и о том, как они изображались в его произведениях. В музее Паустовского презентуют выставку, эксклюзивную экскурсию с музейной кошкой и литературный пикник с питомцами, прийти на который можно со своим животным или с его фотографией. Купить билет можно на сервисе «Мосбилет». Ну и последнее. В России создали приборы, способные заранее предупреждать о возгорании литий-ионных аккумуляторов, которые широко используются в том числе в смартфонах. Устройства вмонтированы газоаналитические датчики, выявляющие опасные процессы в батареях. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет.
3: Я вчера почувствовала, что у меня в доме все-таки живет теперь подросток. Ребята.
1: Ничего себе.
3: Да.
2: По запаху.
3: Началось. Нет. Нет, по общению.
1: По общению.
3: Да.
1: Общение с запашком такое.
2: Не, ну просто по запаху тоже чувствуется, что уже подростки.
1: Да.
3: Это опустим,
2: ну,
3: ладно?
2: Родители понимают, о чем я.
3: В общем, так. Мне вчера пришлось извиняться перед своей дочерью,
2: что
3: перед
2: случилось?
3: Своей Евуськой, когда я, значит, мамочка, прокомментировала ее пост в социальных сетях. Ну, причем, как бы, я просто вообще, ну, как бы, ничего конкретного просто написала, да? Просто прокомментировала, в конце концов. Я что, не имею права? И, значит, она мне попросила не комментировать ее посты, потому что, если друзья ее посмотрят, увидят, что я подписана на ее канал, то они, цитирую ее,
2: перестанут, наверное, откровенно писать там.
3: Они кринжанут.
2: А.
1: Кринжанут? Это
3: да.
1: Какой-то фрукт?
2: Кринжанут.
1: Будешь кринжанут, Дим?
2: Да. Джиз из кринжанута.
1: Кринжанут.
3: Я не стала уже уточнять, что значит кринжанут ее друзья, если увидят мой коммент. В общем, я удалила его и сказала: окей, доченька, я больше не буду, прости. Больше не буду я тебе ничего писать.
1: Ничего себе. А она твои посты комментирует?
3: Она мои. Не знаю, кстати, надо посмотреть.
1: Она вообще, слушай,
3: она лайкает.
1: Я недавно узнал, что это самое. Я говорю: дочь, а ты видела? Вот и моя дочка говорит: я на тебя не подписан вообще. Я говорю: спасибо.
2: Ну, ты, она не твоя целевая аудитория, как бы привыкни к этому.
1: Нет, ну, извини меня, ну просто...
3: Папку поддержать.
1: Да, подписаться на отца, лишний лайк, знаешь.
3: Ну, обхваты, все
1: мне,
3: такое.
1: Мне, как Антону Малолайкову, да.
2: Антон, у тебя обхваты увеличились.
1: Это нормально, я смотрел недавно свой рейтинг, обхваты детские, да.
2: А, ребят, хочется спросить у наших слушателей, какая у них была самая необычная, неожиданная причина, по которой пришлось извиниться.
3: Да, да, ну пишите, пожалуйста, ваши истории. У нас есть мессенджеры, они работают, можете писать туда.
1: Ага, я ваш кумир, извините. Вот, а группа ВКонтакте, пожалуйста, там пост под ним, будьте добры.
2: Ну, конечно.
1: Можно комментировать, лайкать, да.
2: Пожалуйста, все ждем комментарии. И, конечно же, в нашем канале в Максе. Заходите с удовольствием. Вам добро пожаловать.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну-ка, расскажите, по какой самой неожиданной причине вам приходилось извиняться? Вот нам Светочка написала, говорит, а мне пришлось извиняться перед коллегой за то, что я включила кондиционер, а мне было жарко.
2: Это вечный спор, тем, кому холодно, тем, кому жарко.
1: Да,
2: я вот сейчас тоже попросила Димку включить на тепло, потому что есть ощущение того, что я начинаю замерзать.
3: Есть какой-то, не знаю, у нас вот в студии раздельный климат-контроль?
1: Хотелось бы, но, Антон, у меня есть, в принципе, предложение, чтобы ты поближе
3: не
1: просто сел.
3: Не надо больше разводить костер, я тебя очень прошу, честно.
1: Ну, сядь к ней поближе, ты просто горячий мужчина. Я думаю, что ты ее подсогреешь чуть-чуть.
3: Ну и что?
2: Ну и все.
1: Только аккуратнее, чтобы потом извиняться не пришлось.
3: Я же не могу 24 на 7-то рядом сидеть, понимаешь?
2: Да не надо, только тут, потому что тут так холодно сейчас, дует холодный ветер.
1: Хотя бы 5-2, 3 из 24.
3: Я согласен на 4-дневную рабочую неделю.
2: 4?
3: Да.
1: Не, потом будет тепло, Антон. Потом все-таки лето придет.
3: Да, да, согласен, да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама. В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
5: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
8: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
10: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
11: Качественные, конечно.
12: Надежные, чтобы потом не было проблем.
13: Долговечные, проверенные временем.
14: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
15: Сентябрь же близко. Опять эти слезы и уроки до ночи.
16: Мамы, выдохните. Школа «Человек будущего» поможет.

0: ребенку легко войти в новый учебный год. В нашей авторской программе более 30 лет. Мы даем детям главный навык – умение учиться самому. Забудьте про вечерние скандалы из-за домашки. Запишитесь на знакомство на сайте shkchb.rf. Школа культуры «Человек будущего». Улица Северная, 7А. Готовим к школе без стресса. О, ШКЧБ, Украина, 121-35-19. Город Волга, Северная, 7А. Офис 526-41.
1: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
3: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ой, какая грустная история произошла сейчас.
2: Где? Вот у кого?
1: Не помешала бы вот вам футболка та, про которую мы в прошлом часе рассказывали, которую можно не стирать. Мария написала нам в Максе: в студенческие годы был такой случай. В столовой пролила тарелку борща на своего однокурсника прямо на белоснежную футболку. Было ужасно стыдно за свои неуклюжести. Конечно, извинилась.
3: Да, было ужасно стыдно за неуклюжести. Извинилась, но я нарочно.
2: Ну, а ты думаешь, та футболка бы от борща? Все нормально было?
3: Да, честь не было.
1: Мне борщ жалко. Все-таки студенческая стипендия, она не такая высокая.
3: Это мне тоже борщ жалко очень. С мясом был? А, нет,
1: видимо, следующий же. Да, видимо, следующий борщ только после следующей степени.
3: После сессии, да.
2: Пишет нам Анастасия, да, вроде бы Анастасия зовут девушка, тоже в Максе написала нам. Бурятия передает нам привет, плюс 36, ух ты, держитесь.
3: Спасибо.
2: Значит, однажды пришлось извиниться за имя своего сына. Получилось свидетельство о рождении ребенка, по слогам говорила фамилию, имя и отчество ребенка, а сотрудница ослышалась и написала нам не то имя. Мне долго пришлось извиняться и просить переделать свидетельство о рождении. Сыночку зовут Стефан, а нам написали Степан.
3: А вы знаете, Степан тоже хорошо.
1: Ну, да. В принципе, да, Стефан.
2: Стефан красивый, Стефан. Какое имя.
1: Стефан,
2: да.
1: Может быть, он Стефан?
3: Вот, вот если бы с девочкой было бы Стефания, да?
1: Да, Стефания,
3: вот, и Степанида. Разные имена.
1: Ну, в общем, я надеюсь, что вы все сделали как надо. Теперь вашего сына зовут...
2: Как вы и хотели.
1: Да.
2: Стефан.
3: Да, но тот паспорт не выбрасывайте, как говорится.
1: Свидетельство о рождении. Паспорт
3: без
1: еще
3: разницы.
1: Рано его получать.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «ЗАП». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Раньше я боялся темноты, но вчера мне принесли квитанции за ЖКХ. Теперь я боюсь света, воды и тепла, и мусора немножко. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

скрасит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
2: Русские перцы.
3: Да, это мы, русские перцы, здесь продолжаем обсуждать нашу тему. Самая неожиданная причина, по которой вам пришлось извиняться. Вот, извинитесь.
4: Вот Валерия написала прям, ну, такую трогательную, грустную историю. Угу. Я даже задумался немножко.
5: Привычка.
4: Вчера, да, они обсуждали со многими, обсуждали бирочки, которые новорожденным крепят.
5: Угу.
4: А, все их хранят на память, даже нашей сестрой есть, мне 43 года, сестра старше, а у меня нет. Я даже не помню, как она выглядит. Сын спросил, а мне ответить нечего. Вот извинялась, что нету бирочки такой у меня.
3: Ну, ладно.
5: Да, продаются же на маркетплейсе какие-то искусственно состаренные такие вот бирочки, да?
4: Ну, это не то.
5: Из клеенчатой ткани.
4: Она же на младенца не висела.
3: Есть вариант номер два. Идти за вторым. И попросить,
5: да?
3: еще
5: бирки.
3: Две бирки за прошлого.
5: Да. Будете добры, значит, за прошлого тоже еще дайте.
4: Да-да. Где-то у вас тут есть.
5: Комитет по утере бирочек уже есть.
3: Катюша нам написала, как-то, значит, она умудрилась обидеть мужа в его сне. Она обидела мужа во сне мужа. На полном серьезе была обида вселенских масштабов. Пришлось извиняться, Катюша.
4: Есть такое.
5: Ладно, подарите ему сонник. Ну что, где вы всегда?
3: Да-да-да.
4: Такое часто бывает, когда вот, например, ты просыпаешься, смотришь, а она что-то вот губу дует.
5: Да.
4: Оказывается, что во сне
3: что-то случилось,
4: да, такое вот. Что, а на тебя она обиделась в реальной жизни.
5: Я разговариваю с тобой через верхнюю губу.
4: Ты там с Веркой-то зажигал, вон как. Наверное, ее любишь больше, чем меня. Так это твой сон. Ну так ты же там был.
5: И тут с другой стороны, значит, Верка просыпается и говорит, ты не зажигал, спали спокойно. В чем проблема?
1: Русские перцы. На русском радио.
3: Нет.

0: Новая песня на русском.
1: Он
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Когда вселенная подает уже знак.
2: Какой именно сейчас?
1: Улетай. Я вот спрашиваю, когда мне вот улетай, лети уже.
2: А, ты уже в отпуск намылился уже?
1: Ну, через недельку.
3: Нормально,
1: давайте.
3: Повезло.
2: Ну, давайте все вместе уже только.
1: Давайте, давайте. Ага. И еще один знак есть, что деньги сейчас кому-то дадим.
2: Тогда надо, это прилетай, прилетайте это тогда к нам.
3: Нет. Деньги к нам, прилетайте, прилетайте.
1: Нет, от нас улетят пусть они, к нашему слушателю.
2: Прилетят.
3: Ну, сначала прилетят, понимаешь, я же стою на взлетной полосе,
1: они уже у нас, они уже у нас. Антон, да, посмотри, да? У тебя в карманах 10 тысяч лежит.
3: Откуда ты знаешь?
1: Я положил.
3: Свои руки из моих карманов.
1: А Сахочка откуда их берет? Из тумбочки.
3: Да.
2: Он тебя как из Умера проверяет, твои карманы.
3: Как да. Не стыдно, не буду тебя лайкать больше. Ребятушки, будьте добры, позвоните по номеру телефона и отожмите у нас 10 тысяч.
2: Да, 8495-995-105-7. Игра против, правильно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Камера, мотор. Начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Но плюс.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь Ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
16: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: А где вот это?
2: Антон Юрьев прав.
1: Не тот, да? Там,
3: нет, это
4: Антон Юрьев всегда за.
1: Я за, конечно, выборы скоро. Да. А, ребят, игра против правил прямо сейчас начнется. До нас зазвонилась потрясающая, восхитительная, нереальная Виктория из Калининграда. Мисс Калининград 2026.
4: Да, Викуся, кстати. Здравствуйте.
5: Доброе утро, перчики, доброе утро. Очень рада до вас дозвониться. 2 года пытаюсь.
3: Ух ты, получилось сейчас.
1: Так могла приехать просто. Че звонить?
3: Или мы вот были год назад у вас.
4: Скучаем по Хоблинам.
1: Ты можешь просто взять, приехать из Калининграда? Вот это самое,
5: сказать, алло. Такая стоит.
3: С радостью.
4: Вик, там за нас отдувается сейчас Максим Привалов.
3: Ищите его.
1: Где-то отдувается.
3: В Балтийском море.
4: Где-то в Светлогорске.
1: Откупывается.
4: Говорит, что на пляже яблоку негде упасть.
1: Да, так нефиг на пляж яблоки бросать, понимаешь? Тоже.
4: Ну ладно, у нас сейчас мы не будем разбрасывать ни яблоки, мы будем разбрасывать только деньги.
3: И вопросы.
4: И вопросы, да. Ваша задача на эти вопросы дать 5 неправильных ответов и забрать 5000. Потом мы с вами поиграем в суперигру, еще 5 вопросов, еще 5000 рублей. Вот такие правила. На все про все 20 секунд. Все ли вам понятно, Вика?
5: Понятно, понятно.
1: Ой, Викулечка, удачи.
5: Отвечать неправильно, но логично.
3: Умничка, да. Викуля, да, держим за вас кулачки. Давайте выигрывайте.
4: Время пошло.
1: У какого музыкального инструмента есть черные и белые клавиши?
5: У гитары.
1: Что вращают велосипедисты ногами?
5: Барабаны.
1: Какой предмет показывал Белоснежке, кто на свете всех милее?
3: Вот так вот быстро пролетают 20 секунд, представляете?
4: Да, и вопрос у меня, что за барабаны там велосипедисты
1: есть,
4: вращают?
1: Есть.
4: Тормозные барабаны.
1: Есть велосипеды, барабан, да, тормозные, спортивные велосипеды.
4: Да.
1: В Калининграде специальная серия, такие BMX.
4: Да, тормозные барабаны.
1: Я просто себе не хотел говорить, у Виктории она фрирайдер, она на велосипедах, да, там, по барабанам.
3: И музыкант, видимо, тоже.
4: Ну, в принципе, ехали медведи на велосипеде, это вот эти цирковые. Хорошо, принимаю, принимаю.
3: Викуля, вы выиграли 2000 рублей.
5: Буду репетировать.
3: Да.
1: Нормально.
3: Не расстраивайтесь.
1: Большие деньги.
4: Викуля, еще знаете, что сегодня вот обязательно, сейчас вот после нашего разговора, обязательно подойдите к зеркалу и посмотрите, что вы всех милее.
1: Да.
4: И умнее.
5: Спасибо большое вам, русский перц.
1: Вика,
5: спасибо.
1: Посмотри в
5: янтарь. Очень рада, что вас, до вас дозвонилась.
3: И мы рады, тоже рады. Очень.
4: В Калининграду привет, Светлогорску привет, Зеленоградску привет.
1: Ну Привалову Вите тоже привет передать.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
3: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
5: Покупайте материалы в «Аплайне». С «Аплайном» ремонт по карману.
6: «Аплайн», Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
4: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
5: Покупай материалы в «Аплайне». С «Аплайном» строительство по карману.
6: «Аплайн», Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
7: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: уже давно.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат впервые с мая зафиксировал снижение потребительских цен. По подсчетам ведомства, недельная дефляция составила 0,02%. В то же время с начала года цены выросли почти на 5%. Что касается недельной динамики цен, основной причиной их снижения стало удешевление овощей, капусты, картофеля, моркови и помидоров. Среди других продуктов подешевели маргарин, яйца, сливочное масло и молоко. Подорожали куриное мясо, сахар, свинина и пшено. В России завели рекордное за 15 лет количество дел об отмывании денег. С января их набралось больше 1100. Такой рост замечен второй год подряд. Это связано с усилением контроля властей и развитием цифровых инструментов для проведения проверок, пишет газета «Известия». Также выросло число преступлений, связанных со взяточничеством. К другим новостям. Россияне стали реже летать из Москвы в Петербург на самолетах и чаще добираться на поезде. Пассажиропоток на авиарейсах между двумя столицами сократился за год почти на 20%. Как пишет газета «Коммерсант», причинами стали в том числе уход с маршрута нескольких авиакомпаний из-за конкуренции с Аэрофлотом и отток деловых путешественников, которые теперь в командировках предпочитают железнодорожный транспорт. Ну и последнее. Ученые рассказали, почему многие просыпаются около 3 часов ночи. Потому что именно в это время часто вставали наши предки. Они дробили сон на 2 блока, просыпались в 3, делали свои дела, а потом ложились снова, сообщили специалисты. По их словам, о таких пробуждениях говорится даже в «Одиссее» Гомера. Сомнологи тоже полагают, что во всем виноваты предки. Правда, нормой считается кратковременное пробуждение, которого человек не помнит утром. На этом пока все. В Москве 9:02. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Классно, когда у тебя все как в аптеке. Все по полочкам разложено, все красиво стоит на своих местах. Что-то
1: Что случилось, Энтони?
2: Че такое?
1: Почему ты пришел? В черной футболке, в черных очках.
0: Ты кого-то охранял? Ты охранял Вячеслава Цыбу?
2: Да. Я работаю у него телохранителем. Он как Уитни Хьюстон, я как Кевин Костнер. В хорошем смысле этого слова.
0: Кстати, может быть, ты и есть Вячеслав Цыба, потому что вас вместе в одной комнате еще никто никогда не видел.
2: Да, Вячеслав Юрьев и Антон Цыба.
0: Ну ладно, хорошо. Извини, Антон, извини, если вдруг я, сказал что-то лишнее тебе.
2: Лишнее?
0: Да.
1: Извини нас, пожалуйста.
2: Лишнее про лишнее вес говорил, но я тебя простил уже.
0: Прости меня.
2: Извинитесь. Да,
1: извинитесь.
0: Ой, сегодня хороший день, кстати, для того, чтобы вспомнить, перед кем и за что вам пришлось извиняться. Но мы ждем сегодня от вас только какие-то неожиданные, необычные истории. То есть вам пришлось извиниться за что-то совсем вот такое странное.
2: Да, поэтому не пишите нам, когда вы кому-то наступили на ногу и сказали, извините, и прошли дальше.
0: Ну, или у кого-то, например, сняли с карточки больше, чем положено.
1: Это банально.
0: Сказали, извините, да.
2: Это банально, а с карточки это фатально.
1: А вот вы, конечно, нас извините, но мы еще раз скажем, что мы утреннее шоу «Русские перцы».
0: А, кстати, да. Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев.
2: Вот, если вы еще не знали.
0: Вот, поэтому давайте сегодня мы извиняемся по полной программе и ждем ваши текстовые и голосовые сообщения у нас в Директе.
2: Директе. А еще в ВКонтакте.
0: Да.
2: У вас в группе.
1: А еще в Максе. Пишите нам везде, и мы будем с удовольствием все читать.
2: Да.
3: «Русские перцы» на «Русском радио».

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вот за что самое неожиданное, вам пришлось извиниться, расскажите нам, пожалуйста. Вот здесь нам написала Татьяна, что она извинилась недавно перед своей кофемашиной.
2: Ой.
1: Да, она выдала мне третью подряд чашку просто горячей воды. Угу. Я в сердцах на нее сказала: да что ты творишь? А потом вдруг подумала, вдруг у нее сегодня плохой день, и тихо извинилась перед ней.
3: Ну, кстати, да, может такое быть. Техника очень чувствует.
2: Да.
3: У меня вчера вот появился на телевизоре битый пиксель.
1: Ой.
3: Вот я вроде ничего ему такого не сделал. Угу. Но теперь все. Там полоска.
1: Да, еще посередине, как
3: посередине.
2: Полоска,
3: да.
2: Взлетная.
3: Да. Она то белая, то черная, прям как в жизни. Наташа нам пишет: лет 10 назад работа в клиентской службе ПФР принимала граждан только одно окно. Ну, то есть я. Лето, жара, куча народа. Вот села ко мне на прием бабушка. Мы спокойно заполняем бумаги, как вдруг двое мужчин начали драться. Ой, я сейчас еще одну историю расскажу. Двое мужчин начали драться. Драку, конечно, благополучно разняли. Потом я писал объяснительную, почему они подрались. То есть вы за них извинялись, да?
1: Да,
3: да, я просто вчера узнал историю одну.
1: Давай ты ее потом расскажешь.
3: Я быстро. В Европе, значит, подрались двое мужчин. Полчаса они мутузили друг друга, а потом они как бы поняли в этом как бы разговоре, в этой куче мале, что они оба чеченцы. И все. И у них теперь дружба навек опять. Понимаете?
1: Да, то есть, понимаем.
3: Два человека одного народа встретились где-то далеко от дома.
1: И друг друга не
3: и
1: узнали.
3: По такому интересному поводу, да. Ну, они извинились, естественно, но все, теперь мир, дружба, жвачка.
1: Это самое главное.
2: Какой-то сплошной.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Сентябрь же близко. Опять эти слезы и уроки до ночи.
6: Мамы, выдохните. Школа «Человек будущего» поможет ребенку легко войти в новый учебник.

0: Год. Нашей авторской программе более 30 лет. Мы даем детям главный навык – умение учиться самому. Забудьте про вечерние скандалы из-за домашки. Запишитесь на знакомство на сайте shkchb.rf. Школа культуры «Человек будущего». Улица Северная, 7А. Готовим к школе без стресса. По ШКЧБ, Украина, 121-35-19. Город Вологда, Северная, 7А. Офис 526-41.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
2: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
3: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Русские перцы.
2: Самая неожиданная причина, по которой вам пришлось извиняться.
3: Ну, рассказывай,
4: простите,
3: Димка.
4: Простите.
2: Не свою историю сейчас расскажу, а про моего товарища. Он живет с девушкой, они еще пока не расписаны.
4: Не в Европе?
2: Здесь. Решили проверить чувство бытом. Ну, есть такие люди, которые вот такое себе испытание делают. И вот она, значит, ему устроила в один момент скандал за то, что он съел ее йогурт. А этот йогурт стоял давно уже в холодильнике, она целую неделю его не ела, и тут решила вдруг его съесть. Пришлось извиняться ему за этот йогурт, купить ей целую упаковку. 10 штук, да.
4: А, слушай, ну, а он давно стоял, этот йогурт?
2: Да.
4: А как, он извинился, она с ним попрощалась, да? Так?
2: Ну, в общем, вот такая история.
3: Ну,
2: я не
3: иногда
2: знаю, пока...
3: бывает же так обидно. Блин, ты съел мою конфету, я ее вот хотела сегодня именно съесть,
4: да,
3: понимаете?
4: Именно сейчас.
3: Вот именно сейчас.
4: И вот тебе любовная лодка разбилась об
3: этом. Ну, иногда бывают у женщин такие дни, когда нам нужно вот, и вот прямо здесь и сейчас этот йогурт. Ты что,
2: поэтому,
3: не понимаешь,
2: дорогие,
3: что
2: дорогие
3: ли?
2: Мужчины, пожалуйста, контролируйте все дни своих любимых.
4: Синхронизируйте календарь.
2: Да, чтобы знать. Ну, как бы, пригодится.
4: Да.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
12: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
14: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
18: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
19: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных лучших брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Не знаю, кто пишет сценарии моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это русские перцы. Здесь Морозов, Жукова, Юрьев. Люди. Извините, пожалуйста.
2: За что?
1: Ну, вообще, просто...
3: Извинись перед теми, чьи шутки не попадут никогда на футбол.
1: Я тут совершенно ни при чем, потому что все самые известные шутки когда-то кто-то придумал впервые, понимаете? Вот следующий, естественно, с вас. Вот не с вас, коллеги, да, а вот с вас, радиослушатели. Mm-hmm. Если есть идея, которая точно рассмешит людей, отправляйте ее на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки прозвучат в эфире в моем исполнении. Да-да-да, читать буду я, Антон Юрьев. Вот, чужие шутки. Чужие шутки. С утра читаю. А их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Все подробности на сайте русского радио. Русрадио.ру. Туда так, все, туда.
2: Шикарно просто.
1: Да, а если что не так, то извините. Вот, да.
2: Извиняю.
1: Да.
2: Все?
1: Спасибо.
2: Все сказал.
1: Спасибо!
2: О!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Да, мы сегодня слушаем вашу историю, как вы когда-то за что-то попросили прощения. Вот Вика нам написала, что сегодня с утра это произошло, она просила прощения у своего кота Жорика.
2: А что такое?
3: Что случилось?
1: Дело в том, что сегодня везут Жорика на...
2: Он девочкам больше не друг, да?
1: На кастрацию, да. Надеюсь, Жорик меня простит.
2: Спасибо, что сообщила.
1: Ну, Жорик, давай, не расстраивайся. Там, знаешь, после этого жизнь тоже есть.
2: Слушай, ну, Жорик, через какое-то время ты станешь Жорж.
1: Я таким вот прям Жориком, обжориком, потому что сразу, конечно, коты набирают вес, мне кажется, собаки тоже.
3: Ну, поэтому вам надо купить вот эту палочку с фантиком и гонять его по комнате, ну, чтобы физическая была нагрузка Жорику.
2: Да, и ничего вам за это не будет. А вот раньше, до этого момента...
3: могло бы быть,
2: фантик справа, палочка влево, а вы убегаете от Жоржа.
3: Анжела нам пишет, она тоже очень часто извиняется перед всякими мошками, насекомыми, когда их прихлопнет ненароком. Ну, потому что кусаются, жужжат. Мне становится как-то неловко. Ну, то есть, Анжелочка прихлопнула муху и говорит, прости, дорогая, я не могла иначе.
2: А муха до этого не аплодировала.
3: Да-да-да-да-да-да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в... ну, созвонимся как-нибудь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А вот сейчас возьми, извини за то, что ты поешь здесь в эфире.
2: Извините меня.
1: Вот извиняем.
3: Нормально,
1: ну, надеюсь, мы никого сегодня не обидели. Все, все сообщения максимально, которые могли, озвучили.
4: Да, но если что, давайте мы вот прямо сейчас в конце программы извинимся перед теми, вдруг, ну, что-то мы там сказали не то. Да.
3: I'm so sorry.
4: Да, мы извиняемся. Извините. И завтра мы продолжим. Да.
3: Извиняться.
1: Нет, работать.
4: Работать, продолжим. Продолжим читать ваши сообщения.
3: Извини.
4: Продолжим читать сообщения наших слушателей, их веселые истории. Может быть, некоторые не очень веселые, да, но мы пытаемся всех поддержать.
3: А сейчас мы, короче, идем отдыхать, все, потому что нужно завтракать, нужно загорать, лето нельзя упускать.
1: Да.
3: Полина Жукова.
1: Да.
4: Антон Юрьев.
3: Дима Морозов.
1: Это мы.
4: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». До завтра.
1: До свидания.

0: Рекомендации на русском радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик», Новгородская 2А, 500-501.
7: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент провел серию кадровых перестановок в Министерстве обороны. Как пишет газета «Известия», Владимир Путин создал единую систему тылового и технического обеспечения войск и усилил ее генералами с успешным боевым опытом. По мнению специалистов, перестановки должны улучшить обеспечение армии новейшими видами вооружения, обмундированием и продовольствием. Отдельный блок кадровых решений коснулся нового рода войск – войск беспилотных систем, формирование которых предстоит завершить в самое ближайшее время. Государство нарастило бюджеты на обеспечение питанием школьников, детей в лагерях и пациентов в больниц. Объем таких госконтрактов вырос за год в полтора раза. При этом доля несостоявшихся торгов снизилась более чем на треть. Это может свидетельствовать об интересе бизнеса к таким тендерам, отмечает газета «Коммерсант». Госконтракты в сфере питания не отличаются высокой доходностью, но более стабильны, чем классический ресторанный бизнес. В России сократилось поголовье коров. Наиболее заметное снижение зафиксировано на Чукотке, в Мурманской области, а на юге в Адыгее и Ростовской области. В Минсельхозе такую динамику объяснили оптимизацией производства и повышением эффективности отрасли. В свою очередь фермеры и крупные производители говорят о снижении рентабельности, росте импорта и распространении заболеваний животных. Ну и последнее. Вышедшие из-под контроля нейросетевые модели тайно договорились о побеге. Алгоритмы объединились для взлома внешних систем и начали скрытно общаться через внутренние доски сообщений. Их целью было найти способ выбраться за пределы изолированной тестовой среды. Как пишет агентство Bloomberg, подготовка к побегу началась еще в мае. Специалисты назвали произошедшее переломным моментом для компьютерной безопасности. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Песня про отпуск на русском только что. То, о чем мечтаешь ты, то, чего хотела бы ты. Но есть, я знаю, есть такие компании ужасные, когда не отпускают в отпуск. И по закону должны говорить: нет, сиди, работай. Вот таким руководителям я говорю категорическое нет. А тем, кто сейчас реально мечтает в отпуск, пусть ваша мечта сбудется в самое ближайшее время.

вместе с вами. Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало дня. Я об отпуске пока не мечтаю, потому что мне так хорошо вместе с вами. Такое прекрасное лето в Москве. И хорошо проводить его здесь, на волне русского радио.

учителя так говорят. Да ладно, ЕГЭ, ну что вы хотите? Так просто. Угу. Ну ладно, ЕГЭ. А дальше сессии. Я желаю всем, кто сейчас превращается из школьников в абитуриентов, вам сил и абсолютной уверенности в себе и вашим родителям гордости за вас.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+. Конфет.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

плетешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа.

Песня без сказания от Филатова и Кэрос на русском радио. Это все не помню я. Песня про понедельник. Да, случается так, что вы поехали на выходные, потом возвращаетесь обратно домой. Говорит, а что было-то? А с кем были-то? А, да, помню, было вкусно. Вы знаете, но даже и хоть такое воспоминание, что было вкусно, этого уже достаточно, чтобы прекрасно провели летние выходные.

0: Рекс.
1: Какие страшные слова, говорят девчонки на берегу моря, но я твоим словам не верю. И тут парни в доказательство начинают: да смотри, как надо, я так умею. А второй говорит: да ты не так делаешь, вот так надо. Ну и потом, конечно, травмпункт и так далее, но с другой стороны, какие эмоции. Слушайте, давайте вот без этого, без травм сразу дарите друг другу поцелуй.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
5: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
6: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-302-335-51.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бюджет 4-й месяц подряд получил дополнительные нефтегазовые доходы. Они обусловлены продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке. При этом из-за сильного проседания в начале года в целом за 7 месяцев поступления все еще заметно отстают от прошлогоднего графика, пишет газета «Коммерсант». В числе прочего, прирост нефтегазовых доходов тормозит крепкий рубль. Так, изначально в бюджет был заложен курс в 92 рубля за доллар, фактически же средний курс по итогам 7 месяцев на 16 рублей меньше. Министерство транспорта составило рекомендации для организации дорожного движения. В частности, регионам предлагается использовать комплексный подход к анализу дорожной ситуации, включая опросы, замеры пассажирских и транспортных потоков, а также обработку данных цифровых систем. Среди других мер названы дифференцированные парковочные тарифы, развитие пешеходных зон и выделенных полос для общественного транспорта, а также более грамотное светофорное регулирование. Ребенка могут зачислить в детский сад без регистрации, если в выбранном учреждении есть свободные места, рассказали в Госдуме. Там уточнили, что при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка. Депутаты посоветовали подавать заявление сразу в несколько детских садиков, чтобы увеличить шансы на зачисление. Ранее президент поручил обеспечить 100% доступность дошкольного образования. Ну и последнее. Китай создал новую геологическую карту Луны. На ней обозначено 13 тысяч кратеров, также выделены 14 типов геологических структур и 17 видов минералов. Карта достигает почти 3 метров в длину. У нее есть приложение для северного и южного полюсов Луны. Ранее астрономы составили самую детальную в истории карту Вселенной. Данные охватывают более 47 миллионов галактик, что почти в 10 раз превышает объем предыдущих карт. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Здравствуйте вам с летним четвергом. Слушайте, а бывает у вас такое состояние, как будто вот сегодня четверг, а как будто бы пятница, да? Бывает? У меня тоже бывает. Но вот как будто бы сегодня, ну прям самая настоящая летняя пятница. Ну ладно, не буду я вас уже и заранее задорить, потому что, ну... Еще чуть-чуть поработаем по звуке русского радио. Осталось всего пол четверга, немножко пятницы и... И потом, конечно, будет ла-ла-ла-ла-ла. Но тем, кто в отпуске в летнем находится, вам уже

«Шикарный взлет» показали подруги неделю назад, в прошлую пятницу, в хит-параде «Золотой граммофон», прибавив 4 позиции вверх. Что же будет завтра? Это зависит от вашего голосования. На сайте rusradio.ru, пожалуйста, проголосуйте за любимую песню. Поставьте галочку. Артист вам будет доволен. А Алена Бородина отчитается о результатах вашего голосования уже завтра в 17.00.

Ну, понятно уже, куда полетели выше. Это NU на русском радио. Помните, тарзанку умел сделать у любого водоема каждый пацан. Для чего? Для того, чтобы пригласить девушку и сказать ей: полетели выше. Она говорит: нет, я боюсь. Да ладно, там не глубоко. Прыгнем. Да, пацаны? Те, кто сейчас на тарзанках, вам привет. Все, кто сейчас на работе, наслаждаемся русским.

Архипов на русском радио. Песня про заначку, естественно. Я тебя нашел, ну и теперь все будет хорошо. 11.33 столицы. Привет всем. Четверг, летний сегодня, шестой день августа. Всем хорошего настроения. И пусть все находится на ваше благо и на ваше счастье.

0: Реклама на русском.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Мартина!
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юлиана Караулова на Русском радио. Песня про рассол для огурцов. Все, кто сейчас занимается закрутками, заготовками, ну и, конечно же, пытается найти новый рецепт, что-то новое, вкусненькое. И вот пробуете вы рассол, такие, ну ты не такой, ну... А вдруг получится? А не проверишь, не узнаешь. Я желаю всем, кто сейчас на дачах занимается закрутками, чтобы банки ваши не взорвались. Погода плохая.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
0: Русское радио.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
0: Только любимое. Лучше.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Слушайте лучше. Любимое. На русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. Новый офис МФЦ открылся в Заречной части Вологды. 5 августа начал свою работу третий офис Вологодского городского МФЦ. Он открылся на улице Некрасова, 39, где также теперь находится Центр активного долголетия «Забота». Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 18.00, без перерыва на обед. Суббота и воскресенье – выходные дни. Прием граждан осуществляется в порядке живой очереди и по предварительной записи. Записаться можно по телефону колл-центра МФЦ 770707, а также через чат-бот МФЦ. МФЦ Вологодской области в МАКСе. Порядка 30 гектаров территории повторно обработали от борщевика в Вологде. Специалисты МКУ «Зеленстрой» продолжают второй этап покосов опасного растения и обработку гербицидами в разных микрорайонах областной столицы. Данный этап борьбы с борщевиком предполагает работу на тех же участках с целью повторной обработки территории. Ранее работы были проведены на улице Поэта Романова от Ледового дворца до моста, в Асановском проезде от моста до улицы Индустриальной, на берегах реки Шограш. Всего в перечень работ входит более 100 локаций. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Зачем? Песня уставшего на работе человека. Зачем мне все это? Зачем эти будильники, эти отчеты, этот кабинет? Зачем? Но стоит вам уйти в отпуск, в хороший отпуск, не в ремонт, а в отпуск, и вы поймете, зачем вам это, и вернетесь обратно, потому что тут любимый коллектив, в кабинете звучит русское радио, вы приятно улыбающиеся люди, которые приглашают вас выпить кофейку, а, соответственно, посплетничать, поэтому зачем? Затем, что вы отдохнули этим летом, и если вы давно не были в отпуске, сделайте это, потому что, вернувшись обратно, вы очень полюбите не то, что ваше место работы, а и всех, кто окружает вас. Всех с летом и наступающим отпуском!

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Пока я завтракал, стемнело.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.
6: Все будет хорошо.

0: не случайно.
1: Ох, не все обучаемые этой аксиоме жизни, что случайности не случайны, а вот то, что жизнь научит нас, ну, когда-нибудь потом, конечно же, научит. Не упускайте момент. Если вы уловили эту птицу счастья и случайно кого-то встретили и поняли, что это ваш человек, боритесь за него, держитесь за него. И тогда у вас будет самое настоящее счастье и гармония. А у нас впереди много любимого на русском.

0: Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
7: Ты серьезно?
6: А вечером у нас билеты в театр.
7: Мы же точно не успеем все.
6: Значит, скоро вернемся.
8: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
6: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Я любила.
1: Если вы умеете шутить, не останавливайте себя. Наоборот, шутите больше и присылайте нам ваши шутки. А наш супер Антон Юрьев озвучит их в эфире Русского радио. И благодаря его голосу о вашей шутке узнают во всем мире. А вы, как автор, получите эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. На Росрадио.ру все подробности.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
9: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
10: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
11: 6+.
12: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Помню. В конце 90-х многие мужчины так говорили: ну что, это русское радио, это не женщина, не влюблюсь. Но навсегда влюбились и остались вместе с нами. И спасибо всем, кто продолжает уже более 35 лет слушать нас.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
8: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
9: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
10: И как бы ни старался, нига, нига, нига.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России предложили возвращать гражданам деньги, заплаченные риэлторам за услуги по сделкам с недвижимостью, которые суд признал недействительными. С инициативой выступили силовые ведомства МВД, ФСБ и Генпрокуратура. Необходимость такой меры авторы инициативы объяснили изменением схем мошенничества. Теперь злоумышленники все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением недвижимости, пишет газета «Ведомости». Средняя комиссия риэлтора при продаже вторичного жилья в Москве составляет от 2,5% до 3%, а при срочных сделках достигает 7%. Герой России Евгений Поддубный вручил награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации. Церемония прошла в Белгороде. Во время рабочей поездки в приграничный регион Поддубный также посетил новое приемное отделение детской клинической больницы, осмотрел его современное оборудование и поблагодарил врачей за их труд. Важно, чтобы вместе с физическим восстановлением дети проходили психологическую реабилитацию, чтобы скорее возвращались к нормальной жизни и снова пошли в школу, сказал военкор. К другим новостям. Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза до 5000 рублей. С такой инициативой обратился к премьеру Михаилу Мишустину Национальный автомобильный союз. Там отметили, что с начала года только в Москве и области за езду по обочине выписали свыше 150 тысяч штрафов на 340 миллионов рублей. Ну и последнее. Россияне стали чаще переносить занятия спортом на первую половину дня, в основном на утро. Это показал опрос профильного сервиса. Одной из причин такого сдвига аналитики назвали распорядок дня. Вечерняя тренировка, как правило, проходит на фоне усталости после рабочего дня и домашних забот. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Я вам здравствуйте и добрый день. И есть у меня подруга, которая, когда слышит группу «Корни», всегда на полную включает русское радио, потому что есть какие-то приятные воспоминания. Надеюсь, они у вас есть сейчас.

0: Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
4: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: смешные шутки.
1: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Что слушает страна?

0: любим ответ.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: Фантастические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Настя и Дима Билан на Русском радио. У нас впереди стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. Координаты есть на сайте rusradio.ru. И я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
6: И как бы ни старался, нига.
0: Русское радио.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о нехватке 200 тысяч человек в строительной отрасли. Минувшей весной министр строительства Ирек Файзуллин заявил о рисках роста дефицита рабочих для исполнения строительных контрактов. Ведомство связывало нехватку кадров с ужесточением миграционной политики. Однако, как отметили в Госдуме, доля иностранцев в строительной отрасли не превышает 15%. Депутаты призвали решать кадровую проблему повышением производительности труда. В России выросло количество претензий водителей к страховщикам. Большинство жалоб связано со спорами в рамках договоров ОСАГО. В первую очередь речь идет об отказах страховых компаний от возмещения убытков в натуральной форме. Речь идет о ремонте поврежденной машины, а также о несоблюдении установленных законом сроков такого ремонта не более 30 дней. Завершилась реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Этот небольшой памятник древнерусского зодчества, который недавно отметил свое 500-летие, расположен в самом центре Москвы и дал название улице Ильинки. Работа по восстановлению церкви заняла 6 лет. Над ней трудились реставраторы различных специальностей – каменщики, столяры, мастера по фасадным работам и отделке. Впервые исторический облик вернули нижнему храму, который теперь открыт для посещения. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, как они распоряжаются зарплатой. В день зачисления денег большинство сначала оплачивают ЖКХ, затем покупают необходимую еду, далее откладывают часть средств или возвращают долги. Покупки сразу после зарплаты регулярно делает каждый третий респондент. Подавляющее большинство заказывает что-нибудь на маркетплейсах. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни, и ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.
3: Давай.

Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер +7 921 149 104 9 в наши мессенджеры. И тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!

0: радио. Все будет хорошо.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В русском хоре сегодня были загаданы «Артик и Асти», «Качели», «Ираклий Пирц Халава», «Капли Абсента» и «Корни», «Плакала береза». Победителем прошлого розыгрыша стала Марина, номер 6818. А сегодня победителем стал тот, кто третьим дал правильный вариант ответа. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет проходить каждую среду и четверг на русском радио «Вологда».
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
4: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В российском сегменте интернета произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о неустойчивой работе популярных онлайн-сервисов. Больше всего жалоб поступило из Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей, а также Москвы и Краснодарского края. В середине июля россияне массово жаловались на проблемы с доступом к сервисам Google и Apple. В пресс-службе Роскомнадзора тогда заявили, что не ограничивали доступ к данным ресурсам. Рыбные хозяйства, пострадавшие от загрязнения реки Гнилуша в Московской области, смогут взыскать убытки. В расчет предлагают включить не только гибель рыбы, но и потери от снижения числа туристов и отказов от рыбалки, пишет издание «Коммерсант». На этой неделе в подмосковном Домодедове после удара беспилотника произошел разлив химикатов. В городском округе с 3 августа действует режим ЧС. В Госдуму внесут проект закона о сертификатах запчастей при ремонте по ОСАГО. Согласно поправкам, автовладельцу после восстановления машины по страховке будут выдавать документы, подтверждающие качество замененных деталей и компонентов. Будут указывать в том числе наименование изготовителя, артикул, каталожный номер или другой идентификатор запасной части. Сейчас автовладелец не имеет понятия, насколько качественно ему починили машину по ОСАГО. Ну и последние астрономы впервые запечатлели на Солнце крошечные вихри, которые, по данным ученых, влияют на жизнь Земли. Как пишет ТАСС, это открытие может объяснить, почему внешняя атмосфера звезды горячее ее поверхности и как накапливается энергия для мощных солнечных вспышек. Вихри удалось заснять при помощи мощного солнечного телескопа на Гавайях. По словам исследователей, эти вихри, накапливая магнитную энергию Солнца, способны влиять на работу спутников, электросетей и другой инфраструктуры. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Иногда каждому из нас полезно стать, ну, вот так вот, немножечко эгоистом. Да, выключить телефон. Да, я недоступен в ночное время. Да, не отвечать на сообщения. Не знаю, заказать любимую еду. Даже если там она далека от здоровой. Включить любимую музыку, песни. Ну, и посвятить день одному очень важному человеку. Это себе. И, кстати, это не совсем эгоизм. Это, знаете, такая ТО нашего организма. Потому что человек, который иногда умеет отдыхать от всех, потом гораздо лучше умеет быть рядом с другими. Так что, если сегодня вдруг вам захотелось никого не видеть, не переживайте. Просто ваша батарейка попросила не людей, а, собственно, зарядку.
1: На русском радио Макс Орлов.
0: 06.08. Вообще, этим летом огромное количество прекрасных, хороших, красивых дат. Скоро будет 08.08. В общем, успевайте загадывать желания. Если вдруг вам чего-то не хватает и эти желания не исполняются, знайте, что, закрыв глаза, подумав об этом, точно все случится и сбудется. Главное — верить и не сбавлять оборотов. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Большущий пламенный привет. Лето, август, и мы вдруг начинаем понимать, что времени-то не так много остается. Поэтому, в общем, мы особенно щедры будем на музыку в августе, на события, надеюсь. Только вперед, помните, все обязательно будет хорошо. Ну и да, всем, кто с нами, большой привет.

0: Русское радио. Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

Но понятно, что никто никогда не планирует влюбляться. И обычно все начинается с таких слов, что «нет, нет, у меня сейчас другие планы». А потом появляется один человек, и Купидон, видимо, снайпер с многолетним стажем, попадает точно в цель, метко. И вот уже тот, кто клялся, нет никаких отношений, проверяет телефон каждые 5 минут. А тот, кто говорил, нет, я не ревнивый, вдруг начинает интересоваться, а кто это тебе смайлик отправил? Так что да, с любовью спорить бесполезно, но Купидона нет режима не беспокоить. И если уж он решил, что вам пора встретиться, то будьте готовы. Планы придется немножко переписать, зато сердце, скорее всего, будет только за. Но поймете вы это, наверное, не сразу. Ну, в общем, да, о любви не только здесь, на русском радио, поэтому влюбляйтесь и любите, если уже отыскали. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио», наша любовь на двоих с вами.

0: поближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: плюс ему, круглосуточно ру.
1: 6+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от «Т-банка» и будь уверен, его финансы под защитой. «Т-банк». Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 15+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Мой дачный загар всегда безупречен. Четко по контуру майки и носков. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: ведь у нас могло получиться, если бы не ты. Могли бы пить утренний кофе вместе, спорить по вечерам, какой фильм посмотреть, планировать отпуск, смеяться над понятными только нам шутками. Но жизнь такая штука, она иногда пишет сценарий, с которыми очень трудно спорить, согласитесь. И все же не стоит бесконечно жить словом «могли» и вот эта вот приставочка «бы». Ну, потому что у жизни есть точно своя привычка удивительная писать сценарий, когда она одна дверь закрывается, она готовит тихонечко другую. И однажды вместо грустного «мы могли бы быть вместе» приходит спокойное «спасибо за все, теперь я знаю, что такое любовь». Ладно, погрустили немножечко вместе с группой «Непара». Обещал новинку, держите, Вячеслав Макаров и диджей Димиксер прямо сейчас на русском. Мне кажется, она вам понравится.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

что-то сказал ей или ему что-нибудь такое приятное, и человек начинает улыбаться. Совсем по-другому. А еще влюбленных, ну, согласитесь, есть какой-то свой секретный словарь. Зайка, котик, солнышко, рыбка. Со стороны это звучит, будто собрались открывать небольшой зоопарк, конечно. Но если эти слова сказаны с любовью, они становятся самыми красивыми комплиментами. Даже если ты мармеладный, шоколадный. Так что не экономьте на добрых словах. Их никогда не бывает слишком много, в отличие от того же самого умолчания. Поэтому, глядя в глаза, шаг навстречу и осыпайте друг друга приятными словами. Катя Лель только что на русском. Меня же зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Да, летняя солнечная музыка. Делайте громче и вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки!
9: Гарик Харламов.
11: Мам, ты клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
9: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
10: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

ну есть такая, есть маленькая слабость у мужчин. Алая помада, она действует почти как знак. Осторожно, стой, убьет, нельзя. Но только почему-то все равно все идут именно туда. И ведь стоит женщине улыбнуться, поправить волосы, добавить вот этот яркий штрих, и где-то внутри мужчина мгновенно отключается отдел логики. Начинает работать только отдел восхищения. Ну, наверное, поэтому алую помаду давно пора считать не косметикой, а предметом, не знаю, даже стратегического назначения. Хотя, если честно, дело никогда не было в помаде. Она лишь красиво подчеркивает то самое коварное женское оружие. Взгляд, улыбку и уверенность в себе. И вот против этого мужчин до сих пор не придумала никакой инструкции. Так что, девчата, есть еще время для того, чтобы атаковать наше сердце в том числе. Особенно, если оно свободно, одиноко, потому что лето продолжается. Август впереди, прекрасная осень потом еще. Так что есть время, точно. Влюбленным же отдельный большой привет. Нашли друг друга, тогда рука к руке, глаза в глаза и вместе петь и танцевать с русским радио.

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. На 18 дворовых территориях завершены работы по благоустройству в Вологде. Ранее ремонты завершились по адресам Чернышевского, 71 и 71А. Куратор народной программы «Единая Россия» на востоке области Сергей Селянин подчеркнул, благоустройство дворов ведется исключительно за счет консолидированного бюджета, без трат для жителей. В этом году в областной столице ремонтируют 27 дворов. Работы осуществляются по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России». Порядка 90 старых деревьев, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, ликвидировали в Вологде. Плановые работы по удалению аварийных сухостойных деревьев и экранированию проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» по всему городу. Для выполнения высотных работ задействован автогидроподъемник. Перед стартом специалисты проводят тщательную диагностику всех существующих насаждений на локации. Вологжане могут сообщить о нависающих ветвях и больных деревьях в администрацию и в отдел благоустройства и озеленения МКУ «Зеленстрой». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио.
1: А вы знаете, август месяц умеет пробираться куда угодно, даже в офис, даже на самое серьезное совещание. Ну, потому что достаточно одному лучку солнца заглянуть в окошко, и мысли уже где-то там на веранде, у воды или в дороге с любимой музыкой. Август вообще плохо дружит с хмурыми лицами, согласитесь, он как будто бы напоминает: «Эй, работай, конечно, но жить-то тоже не забывай». Так что пускай сегодня на рабочем столе, ну, будет порядок, в голове большие планы, а в душе вот то самое настоящее лето. Но в конце концов, август бывает только раз в году. И этот 2026 года точно должен запомниться. Новый музыкальный час, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, от души, от сердца отрываю все самые любимые песни. Так что слушайте на здоровье.

0: Лёшка, Алексей. Мне кажется, ну, наверное, самое популярное имя в наших родных песнях, которые воспевали и еще точно будем воспевать. Я, конечно, не Алешенька, просто Макс, но надеюсь, что для кого-то из вас, ну, хоть немножечко родной голос, потому что мы с вами, ну, с кем-то вместе просыпаемся, с приемником имеется в виду, вместе с кем-то проводим день, и вот кому-то еще и в конце этого дня досталось любимым голосом. Надеюсь, если же не голос, ну, как минимум музыка точно есть, потому что ради этого, собственно, вы и включаете Русское радио. Орлов микрофона, далее Артур Пирожков. Ловите!
1: В этот

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов конспектов.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-873-988-54-58.
2: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
3: 18+. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Опять мужчинам досталось. Забудь меня, без тебя мне хорошо. Ну и так далее. Эх, мужчины, где-то у нас проскальзывают вот эти вот недочетики, где-то мы что-то не дожали. Ну, потому что нас, ну, как-то по-другому должны помнить или знать, вот если вы все делаете правильно. Даже если ошибаетесь, но мужчиной, уж особенно настоящим мужчиной, нужно оставаться всегда. Поэтому я в вас верю. Что бы там ни происходило в отношениях, знаете, что... В общем, потом о вас будут говорить. Или, может быть, слагать песни. Хорошие или не очень, все они попадают на русское радио. Ладно, делайте громче, пускай вам будет хорошо. За рулем или нет, меня зовут Макс Орлов, русское радио. Слова знаете, поем!

как взяли, да влюбились. Вообще, любовь редко сверяется с вашими планами, и совершенно все равно, готовы вы к отношениям или только собираетесь пожить для себя. В общем, этим летом не закрывайтесь от людей. Вдруг именно тот самый человек уже где-то совсем рядом. И единственное, что отделяет вас, дорогие, друг от друга, это очередь за, ну, не знаю, лимонадом или место на соседнем лежаке. Так что глядите и чувствуйте в оба, что называется. Орлов с вами и Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
2: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Больше никому.
0: Только лучшее.
2: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. Угерин 11177 46 49 15 00. Москва.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Камера, мотор, начали!
10: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Да понятно, понятно, что даже если она говорит все нормально, легко улыбается, так легко улыбается. Грусть, ее не скрыть женскую. Однако женское сердце удивительно умеет возвращаться к тому же самому счастью. Достаточно искреннего объятия, каких-то добрых слов. В идеале, конечно, человека рядом, который, с которым хочется молчать и смеяться. Потому что даже самая тихая грусть однажды уступает место улыбки, особенно если есть с кем разделить. Это Маша Вебер на Русском радио. «Поставь на стоп» называется. Новинка, кстати, в эфире на Русском радио. Ну, ладно, погрустили и будет. Поехали далее. У нас Николай Басков и Тайси Повали. А это, в общем, сразу настраивает на какой-то праздник, на какую-то пятницу. Она, кстати, завтра.
1: Я

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик», Новгородская 2А, 500-501.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
10: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэкономразвитие рассказали о разработке мер господдержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейсов. Этим также занимаются Минфин, налоговая служба и ЦБ. Минэки отметили, что главная задача – бесперебойная поставка товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям. Проект предложений должны внести в правительство до 10 августа. При атаках беспилотников были повреждены сортировочные центры, в том числе в Подмосковье, Краснодарском крае, Ленинградск, Самарской и Тульской областях. Миноборнауки заявили о необходимости проанализировать ситуацию с платными местами в вузах. Решение о дальнейшей политике в отношении коммерческих мест примут предстоящей осенью. Для этого посмотрят на результаты нынешней приемной кампании. Еще учтут мнение работодателей и общую ситуацию на рынке труда. В ведомстве подчеркнули, что регулирование платного приема направлено на борьбу с некачественным высшим образованием. Автовладельцы стали чаще жаловаться на страховщиков. Газета «Известия» пишет, что в основном это связано со спорами в рамках договоров ОСАГО. В первую очередь речь идет об отказах страховых компаний от возмещения убытков в натуральной форме, когда выдают направление в автосервис на ремонт. Еще не соблюдают установленные законом сроки ремонта – не больше 30 дней. Россиянам рассказали о запрещенных символах в именах детей. Как пишет сайт aif.ru, ЗАГС не зарегистрирует имя, если оно содержит цифры, буквенно-цифровое обозначение, числительные символы и знаки, которые не относятся к буквам. Но есть исключение, это дефис. Еще нельзя использовать бранные слова, а также указания на ранги, должности и титулы. Отмечается, что ребенку можно дать двойную фамилию родителей, но должно быть не больше двух слов. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

это август, детка. Настоящий чемпион по счастливым событиям. Именно в августе чаще всего звучит заветное. Да, я согласна. Собираются самые шумные свадьбы, начинаются долгожданные отпуска. Ну, наверное, потому что лето само подсказывает, что счастье любит, очень любит теплую погоду. В одном городе кто-то танцует первый свадебный танец, в другом уже распаковывают чемодан у моря или... не знаю, как я в Арктике на прошлой неделе. И все это под один и тот же августовский саундтрек. Так что, если у вас впереди свадьба, отпуск или просто встреча с любимыми людьми, в общем, вы все делаете вовремя, потому что август создан для того, чтобы собирать самые красивые воспоминания. Так держать под звуки музыку русского радио. Орлов с вами, и мы продолжаем.

0: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
1: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54, 116, 12+.
2: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
3: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
4: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
5: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
6: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
7: Аплайн, Вологда. До Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
13: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
14: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
15: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону. 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
16: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
17: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
18: Русское радио. Радио.
19: Все будет хорошо.
20: Что слушает страна?
21: Накрой.

останавливаешься на мгновение, закрываешь глаза, если ты не за рулем сейчас и вспоминаешь о том, что, да, тебя может сделать счастливым, ну, все что угодно. От чашки кофе до звонка или смс-ки от того человека, кому ты или кто тебе не безразличен. Поэтому, да, счастье есть, нужно лишь только почувствовать его. Филат Фикерас, диджей Грув на волнах Русского радио. Ну да, это такая нетленочка, классика. Счастье есть. Мы же движемся далее по направлению к следующему часу, когда начнется стол заказов. Час приветов и поздравлений. А пока я пытаюсь угадывать ваши музыкальные желания самостоятельно. Орлов, микрофон, а всем здравствуйте.

0: русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Сюрприз от 5 канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

такие песни тоже нужны для того, чтобы... Для того, чтобы на миг остановиться, для того, чтобы, может быть, в конце рабочего дня просто сесть в машину, так вот утонуть в любимом кресле, посмотреть по сторонам и сказать «все, все на сегодня, и завтрашнюю работу я просплю». Просто потому, что хочу подышать летом. Звонки и Ассия на волнах русского радио. Летит, называется песня. Ну что ж, раз уж мы заговорили про полет и птицы, и орел тут с вами в эфире, ну тогда получайте снегирей от Иванушек.

0: Да, это песня «На разрыв» Юлия Савичева. Полагаю, что есть такие слушатели радиостанции, которые, в общем, наверное, переживают какие-то подобные эмоции вместе с Юлией Савичевой. И, в общем, там, в конце тоннеля, точно виднеется свет. Я еще раз напоминаю, что будет 100 заказов, час приветов и поздравлений уже в следующем музыкальном часе, когда можно рассказывать нам и хорошие истории, и грустные, конечно, тоже, потому что мы вместе, и мы все преодолеем. Все точно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Знаю, что ждали этой новинки, поэтому ловите, Александр Панайотов для вас.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО ТБ.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты .ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты .ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Камера-мотор! Начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь Ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк 0+.
14: Русское радио приглашает.
15: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
14: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино.
15: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
16: 6+.
17: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

Всякую женщину видно сразу. Она начинает светиться, улыбаться своим мыслям, слышать в каждой песне что-то свое. И не ждать не чуда, а одного единственного сообщения от него. Удивительно, но любовь меняет не только сердце, она меняет взгляд. Когда рядом любимый мужчина, даже самый обычный день становится, ну, каким-то вот другим. Лето теплее, кофе вкуснее, и мир почему-то начинает улыбаться в ответ. Хотя мужчины иногда искренне уверены, что все дело в удачной погоде. Нет, дорогие, все совсем иначе и глубже. Это «Русское радио. Любви каждому».

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
8: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик. Вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин пока не планирует корректировать параметры топливного демпфера. Ведомстве заявили, что это залог стабильных цен на внутреннем рынке. Причем отметили, что в этот инструмент не будут добавлять компенсации затрат на защиту предприятия от атак беспилотников. Демпфер предполагает бюджетные выплаты производителям топлива, если экспортная цена выше внутрироссийской. Из-за перебоев с поставками горючего этим летом начал действовать демпфер при импорте бензина и дизеля. МЧС обновит правила противопожарного режима. Они вступят в силу со следующего года. Среди прочего, ужесточаются требования к пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей и объектов для детей. Также регламентировано разведение костров и использование открытого огня на загородных участках. Изначально правила противопожарного режима устанавливало правительство, однако такие полномочия полностью передали МЧС. Минпросвещение заявили, что устная часть ЕГЭ по истории проверит способность выпускников рассуждать и аргументировать свою позицию. В ведомстве сообщили РИА Новости, что такие навыки особенно важны для будущих студентов гуманитарных направлений. Подчеркнули, что письменные задания, даже с развернутыми ответами, не позволяют в полной мере оценить, насколько школьник понимает исторические процессы и умеет вести содержательный диалог. Новый формат экзамена планируют внедрить к 2030 году. Россиянки выступят на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике без флага и гимна. Турнир пройдет на следующей неделе в Германии. Для наших спортсменок он станет первым за последние 5 лет. В середине мая Международная федерация гимнастики разрешила россиянкам соревноваться с флагом и гимном, однако вскоре уточнила, что окончательное решение остается за властями принимающих стран. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я пою, я танцую вместе с вами. И вот на месте вашем я бы взял сразу телефон в руки, написал бы сообщение, даже если нет какого-то повода. Там и у меня дня рождения нет, и у друзей вроде как сегодня тоже. Вот просто написал бы, поделился настроением о том, что вижу, что ощущаю, и стало бы сразу легче. Вот поверьте, это работает. Номер для сообщений в мессенджеры радиостанции 916-003-105.7. Номер не менялся, поэтому я думаю, что слушатели верные, истинные точно знают, не запутаются. Сообщество ВКонтакте, группа в Одноклассниках. В общем, все к вашим услугам. Пишите. Я думаю, что не заросла народная тропа к русскому радио, поэтому точно остаемся открыты и доступны. Ну и пускай вся музыка звучит исключительно для вас, ваше настроение. Те, кто закончил сегодня рабочий день, уже все, выдыхайте, дальше только отдых. А сегодня должен быть отдых, потому что лето, тут каждый вечер на счету. Меня зовут Макс Орлов, мы начинаем.

0: Да, выше облаков, расправьте крылья и полетели вместе, потому что с русским радио нам не страшно ничего. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет Сарапулу от Светланы. Еще привет любимой мамочке Ирине, она лучшая мама на свете, Новочеркасск, от дочки Марины. И вы, кстати, подписывайте сообщение, это прям очень важно, особенно для адресата, потому что иначе он будет гадать, кто, что... Ну и так далее. Поздравьте нашу любимую племяшку Полину Струеву с днем рождения. Здоровья, успехов, счастья, благополучия и исполнения желаний. Подпись Елена. Ну, наверное, и все-все-все. Так, любимкам Сереже, Светлане и Дарине поставьте веселую песню. Готово. Дорогое русское. Пишет Эли, я из Нефтекамска. Привет моим коллегам с работы. Не унывать и быть всегда начеку. Конечно, особенно когда здесь вот-вот прозвучит ваша любимая песня.
1: Реклама. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
2: ОИМАЛ, Волга, Оружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
3: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
4: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
7: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
8: Аплайн, Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
9: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
14: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
15: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
16: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
17: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашему размером за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
18: Птица счастья была подозрительно синей.
19: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
20: Делай все, что

Руки вверх на волнах Русского радио. Для тех, кто хотел поплясать, потанцевать, попить, опять же. Но с этой группой мы с вами переживаем десятилетие, если не сказать больше. Наталья пишет, медвежонку своему большой привет. Соскучилась, хочу к тебе. Так, 38 лет. Рафаэль пишет, всем, кто знает меня, большой-большой привет. Хорошо, Рафаэль, у вас хорошо получилось. Ваши 38 годиков, вы очень неплохо справляетесь для писателя сообщений. К нам на русское. Дорогой русское, Размайва Найлз, большой привет, удачи, здоровья, процветания. Оксана Ходачук написала. Привет, пожалуйста, семье Михайлиных. Я вас обожаю, моя чумовая семья. Мы едем на дачу купаться. Всем хорошего вечера. Ваша любимая мамочка Мария написала. Ах, вы сегодня мне прям планы на вечер подсказали. Жарко там очень. Мне только кондиционер немножко смущает. Он так как будто бы подсказывает. Нет, нормально, 19-20, как будто бы. Но нет, вижу, людям жарко, вижу, что купаются сегодня. Я, пожалуй, тоже еще вечерочком где-то как-то, в общем, найду возможность искупаться. Еще нашу бабушку Свету из станицы Смоленской с днем рождения. Мы на базе отдыха. Бабушка, оставайся такой же позитивной от всех твоих любимых внуков. Ура!

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: А мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Конфеты,

0: любимые семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

мальчикам и девочкам отдельный большой привет. Кто заказов продолжается? София Мухаммадюсуф написал большой привет тебе. Ты самая лучшая мама, люблю тебя. Готово, дорогое русское радио, поздравьте тетушку Бин Светлану с днем рождения, здоровья, счастья, благополучия. Сообщение пришло от Алекса, семьи, всех родственников. Поставьте что-нибудь такое, эгегей. Да уж, нравятся мне вот эти вот сообщения от слушателей. Поставьте ого-го, эгегей, чтобы так, чтобы ух, ну и так далее. Ладно, вот как понимаю, так и поставлю. Скажу честно, следующая песня меня тоже заставляет подниматься, танцевать, петь. Я прям что-то подобное очень люблю. Так, Ангелина пишет: «Привет маме Лене, хорошего дня». С мужем едет к нам в деревню. Всем привет из Клина. Мы вас любим и уважаем. Уважаем. Уважаешь? Тогда слушай. Песню сейчас запускаем. Так, нашу бабушку, маму, жену, просто хорошего человека из станицы Смоленской, Светлану Карабах. Большой привет, здоровья, почаще улыбаться и всех нас любить, как любим мы тебя, песня семьи Винокуровых. Ласько и муж написали. Всем именинникам и всем, у кого хорошее настроение, посвящается.

как-то, как-то по-серебряному прекрасно получилось. «Сломано-сломано» называется песня. С одной стороны, с другой стороны, мы с вами точно одно большое целое. Ломаться не собираемся, потому что вместе нам точно хорошо. Дорогое русское радио Анне Сидоровой. Большой привет, жду ее дома. С любовью, мама, поставьте песню. Настя Трофимова написала: «Дорогое русское, привет мужу Васе. Скучаю на работе без тебя и сильно люблю. Но скоро буду дома, и все у нас будет хорошо». Но вот оно, вот они чувства. О любви для вас на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
13: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
18: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Но как я мог пройти мимо такого сообщения? Алла написала с 6 буквами «Л». С днем свадьбы поздравьте, пожалуйста, Зою Петровну и Анатолия Николаевича Козиных. Вместе 60 лет. Большая семья, дети, внуки, правнуки. Конечно же, поздравляю с днем свадьбы. Мама, папу, бабушку, дедушку, здоровья, счастья, всего наилучшего. Вы наши самые дорогие, любимые. Всех вас дружно обнимаем, написала Алла. 60 лет. Мама дорогая, как вообще такое возможно? Еще почитаю сообщение, буквально 1-2. И, дорогое русское радио, пожалуйста, поздравьте... Не поздравьте, просто привет. Меня зовут Надежда, я из Орловской области, Знаменского района. Привет любимой дочери Анне, с любовью, мама. И еще Настя Трофимова написала мужу Васе. Большой привет, я на работе, но знай, что я тебя люблю. Да, как-то так, заслушалась. Да, Юлия Калинина здесь, здравствуй.
1: 60 лет вместе, господи, боже мой. Они святые, видимо.
0: Слушай, я не знаю, я, правда, чего-то за спину сразу хватаюсь.
1: Почему за спину? За сердце надо хвататься. Ты
0: я представил себе, я какой-нибудь старый дед буду, 60 лет. Ну, это я не представляю, как это делается.
1: Не за сердце, за печень. Обычно хватаются мужчины и говорят: а моя клюет мне печень, как орел, а я как Прометей.
0: За орла отвечаю я. Клевать будем не печень, а сердце в хорошем смысле этого слова, потому что у нас песни попадают точно в цель. Все, Юлечка, тебе отличного, прекрасного вечера. Я прощаюсь. Макс Орлов, чао.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
0: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
4: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
6: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин сообщил о новом обсуждении эксперимента по онлайн-торговле алкоголем. В этой дискуссии участвуют в том числе и Минсельхоз, Минэкономразвитие и Минпромторг. Хотят разрешить реализацию спиртных напитков через Почту России и маркетплейсы. Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена почти 20 лет, причем правительство вносило в Госдуму законопроект об онлайн-продаже российского вина. Инициативу так и не рассмотрели. Общероссийское объединение пассажиров предложило правительству пересмотреть параметры сбора за возврат железнодорожных билетов. Антимонопольные службы РЖД хотят брать 10% от стоимости билета. Общественники назвали это избыточной нагрузкой на граждан. Заявили, что такое решение также резко снизит глубину продаж. А чтобы сохранить баланс интересов перевозчиков, государства и пассажиров, предлагают установить дифференцированный размер сбора в зависимости от срока возврата билета. Количество рабочих въездов в Россию из стран Центральной Азии за год сократилось на 15%. Газета «Ведомости» пишет, что с января по июнь с целью работать прибыли почти 2 миллиона граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. С этими государствами действует безвизовый режим. Тем не менее, по словам аналитиков, количество посещений сокращается из-за увеличения издержек для работы в России и ужесточения миграционного законодательства. Больше половины опрошенных россиян с домашними питомцами разрешают им спать на кровати. Как пишет Афиша Дейли, 16% делают это время от времени, а четверть принципиально не позволяет своим животным забираться в постель. 4% признались, что не против, но это невозможно из-за особенностей питомцев, так говорят владельцы рыбок и попугаев. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну вот это, кстати, тема. Взять и уложить в кровать золотую рыбку. Я бы посмотрела, что из этого получится, когда рядом что-то скользкое, холодное и судорожно двигает жабрами. Доброго-доброго, дорогие мои. Вот говорят, не можешь изменить ситуацию, меняя отношение к ней. В принципе, я с этим согласна. Но вот как быть с тем, что ты нормальный человек, а небесная канцелярия подбрасывает тебе такую погоду, что ты должен стать либо астраханским верблюдом, либо пустынным богомолом, либо обрастать какой-то тугоплавкой броней, и как-то, в общем, передвигаться при этом по улицам города. В столице плюс 33, и это просто невероятно. Я, конечно, хотела жаркого лета, но не до такой же степени. Все, ребята, ставим на стоп жару. А вот музыку на русском на стоп не ставим.

0: Реклама.
1: Сентябрь же близко. Опять эти слезы и уроки до ночи.
2: Мамы, выдохните. Школа «Человек будущего» поможет ребенку легко войти в новый учебный год. Нашей авторской программе более 30 лет. Мы даем детям главный навык – умение учиться самому. Забудьте про вечерние скандалы из-за домашки. Запишитесь на знакомство на сайте shkchb.rf. Школа культуры «Человек будущего». Улица Северная, 7А. Готовим к школе без стресса. ООО «ШКЧБ», Украина, 21-35-19. Город Волга, Северная, 7А. Офис 526-1.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

мы с вами уже одной ногой шагнули в развеселую пятничную суету. Ощущаете это, да? Я так всей душой. И вот тут важно не поддаться головокружению от успеха. Потому как, знаете, если вести себя как школьники, которых только что выпустили с нудного, противного урока, и вот уже начались каникулы, А потом вспоминаешь, что у тебя еще 3 важных дела или 4 важных дела. Так вот, завтра с утра пораньше определите именно вот эти 3 важнейших, которые откладывать никак нельзя. Сделайте их в первую очередь, и дальше все пойдет гораздо легче, если оно вообще будет вот это деловое дальше. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что сразу после обеда начнете отдыхать. И к ночи, которая будет вести вас к субботе, вы будете в правильном расположении духа. Но если нет, я все поправлю, потому как я буду вместе с вами.

0: Народные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.

0: круглосуточно.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот что-то мне подсказывает, что если бы раны залечивались за ночь, то мы, девчонки, вообще не делали бы паузу в наших любовных изысканиях. А пока не найдется тот самый единственный, мы бы снова и снова ударялись бы в головокружительный роман. И причем неважно, какое время года за окном, это может быть нечто такое легкое, весеннее, может быть обжигающая летняя страсть. Но тем не менее, пока не нашелся единственный и неповторимый, мы с упорством, достойным, увы, ах, лучшего применения, продолжаем и продолжаем искать. Кстати, удачи в поисках. Но впереди уже только осенний поцелуй, я так понимаю. Да, и не могу не заметить, что кто бы мог подумать, что уже сотни музыкальных лет тому продюсеры всерьез задумывались о том, чтобы дуэт Бис взять да и перекроить в трио. Вот уж действительно, когда лучший враг хорошего, ну и так далее, и так далее. По-моему, все и так замечательно, и свежие музыкальные композиции, которые выпускает неподражаемый дуэт, они действительно подтверждают вот это простое правило. Желаю дальнейших творческих, ну а нам с вами еще одного классного вечера. Оставайтесь на русском. Я, Юлия Калинина, с вами всей душой.

какая же классная песня. Кажется, уже 1000 раз ее слышала, а каждый раз сижу, подпеваю изо всех сил. И как хорошо, что коллеги большей части уже разбежались, потому как мои завывания, естественно, несравнимы с нежным голосом Кристины Орбакайте. Вот ведь странная формула. Казалось бы, прибавляешь к профессиональному успеху спортивные достижения, например. А может быть, звание лучшего садовода своего дачного товарищества. А может быть, еще умение классно готовить или вышивать крестиком, или разводить баллонок. И бамс, только одна составляющая из этой формулы успеха исчезает, и все, ты уже абсолютно несчастен. Потому как без него или без нее. В общем, без вашего единственного человека все вот эти достижения не имеют ровным счетом никакого значения. Не могу сказать, чтобы я с этой формулой была согласна, но уж как есть, так есть. Приходится играть теми картами, которые нам сдали ребят сверху. А они сказали так, что без любви этот мир каждому из нас, увы, ах, не мил. Продолжаем тему любви. Юлия Паршута впереди, группа «Градусы» и Юлия Савичева. Все это для вас на русском, и я надеюсь, что мы с вами, ну, кроме того, что нежно и трепетно любим друг друга, любим классные песни, которые неизменно звучат здесь, на русском.

0: 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставление услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Русское радио приглашает.
11: Здорово, кожаные мешки!
10: Гарик Харламов.
12: Мам, ты клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
10: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
13: 6+. Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

любовь, как известно, дама придирчивая, и абы где жить не будет. Ей подавай хоромы, причем чистые, просторные, собой прекрасные. Поэтому, если в вашем сердце нету места, потому что все завалено хламом от старых обид, подумайте, стоит ли туда приглашать любовь или как-то повременить с этим делом. Надеюсь, все, что любовь к хорошей музыке здесь, на русском, находит неизменную реализацию. В режиме 24/7 снабжаем вас старым, незабытым, новым и ярким. Уже через мгновение Юрий Михайлович Антонов и «Доченька» в эфире любимого русского радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сентябрь же близко. Опять эти слезы и уроки до ночи.
4: Мамы, выдохните. Школа «Человек будущего» поможет ребенку легко войти в новый учебный год. Нашей авторской программе более 30 лет. Мы даем детям главный навык – умение учиться самому. Забудьте про вечерние скандалы из-за домашки. Запишитесь на знакомство на сайте shkchb.rf. Школа культуры «Человек будущего». Улица Северная, 7А. Готовим к школе без стресса. По ШКЧБ, Украина, 21-35-19. Город Вологда, Северная, 7А. Офис 526-1.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. Ранее на пешеходной части Кувшиновского моста образовался провал. Его устранили по поручению главы Вологды Сергея Жестяникова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт. Установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В Вологде продолжается масштабная работа по обновлению мостовых сооружений. Работы идут в рамках реализации народной программы «Единой России» и являются частью подготовки к юбилею Вологды в 2027 году. В Вологде благоустроят площадь у драматического театра. Об этом заявил глава города Вологды Сергей Жестяников. На территории площади демонтируют старый фонтан. Также будут установлены скамейки, качели, обустроены клумбы и смонтировано современное освещение. Работы пройдут на средства инвестора. Кроме того, драматический театр получит архитектурную подсветку. Подсветка будет установлена благодаря средствам субсидий, полученной в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обновление площади у драмтеатра – часть большой подготовки Вологды к юбилею в 2027 году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Даже если он не просто целует, а еще и говорит, что любит, тут только остается сказать: ребята, совет да любовь. И пусть целуются сколько хотят, а вы, вопреки расхожему мнению, найдете, кого обнимать, найдете, кого целовать. И вовсе не обязательно чувствовать себя обиженной стороной в данной ситуации. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, не устану повторять вам. Это, кстати, по данным опроса, больше половины россиян любят целоваться, таких 52%. Но почти каждый второй опрошенный использует поцелуй как форму приветствия, а также для выражения теплых чувств близким. Поэтому говорят, что вот, мол, россияне нация суровая, неулыбчивая, однако вот, смотрите, как получается. Поцелуй воздушный отправляю каждому из вас и остаюсь с вами до полуночи здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет! Целую!

дальше. Да, есть такие целующиеся змеи, к ним периодически необходимо как-то обращаться для того, чтобы посмотреть на их отражение, вернее, на свое отражение в их глазах и понять, что вы на свете всех милей, что у вас фигура лучше, платье красивее, ну и вообще. От злости и от плохого настроения появляются морщины. А вы этим не грешите, а значит, у вас все хорошо. Примерно как у нас на русском.

0: нельзя.
1: А вот вчера коллега мой Илья Крылов сказал, что если петь дуэтом с какой-либо суперзвездой нашей российской эстрады, то это должен быть, конечно, Николай Басков, неподражаемый. Кстати, я вполне представляю, как эти двое могли бы спеть нечто подобное. Вот тут самое главное – оставаться предметом, о котором будут петь самые яркие мужчины. Ну что, девчонки, я уверена, что этим летом вы выглядите потрясающим, и вопреки тем погодным условиям, у кого-то проливные дожди, у кого-то невероятная жара, вы все равно идете по жизни летящей походкой, а парни смотрят вам вслед и вздыхают, потому как им не дано понять, как-то такие феи вообще могут существовать на нашей не всегда симпатичной планете. А впереди у нас с вами Дмитрий Маликов, который готов все начать в одночасье с чистого листа, вот прямо здесь и сейчас. Горяченная премьера от Марго, а также Алсу. А я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи здесь, на русском. Обещаю ставить хорошие песни и помните, что в моем сердечке вы всегда номер один.

0: на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Купил сковородку-гриль. Теперь у меня дома все подгорает, но зато с красивыми профессиональными полосочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: выходит настоящий хищник на охоту, нравится или не нравится, все жертвы будут смотреть только на него. Подойдите ближе, бандерлоги, мы слышим тебя, ока! Да, это я про Александра Реву, конечно, потому как он, если в образе Пирожкова и надевает еще рубашку с леопардовым принтом, ох, он становится совершенно неподражаемый. Кстати, именно вот в такой классной рубахе он недавно был на одном не менее классном мероприятии. В общем, остается только позавидовать его супруге, потому как наверняка жизнью с таким человеком это праздник каждый день. Кстати, Александр вместе с супругой совсем недавно побывал в красивом итальянском городе. Оттуда фото такие в соцсетях. Боже мой, куда там Ромео и Джульетте? Столько романтики. Ведь если подумать, то молодая итальянская пара вообще вместе не жила. А эти ребята, ого-го, уже сколько лет провели вместе и двух дочурок воспитывают, а по-прежнему все так же влюблены. Хочется аплодировать, потому что это по-настоящему круто.
1: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки раскрыли подробности июльского заседания по ключевой ставке. Газета «Ведомости» пишет, что участники обсуждения рассматривали два варианта – сохранить ставку или снизить на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Выбрали второй вариант. О повышении речи не было. ЦБ уверены, что до конца года сохраняется пространство для дальнейшего снижения ставки, хотя факторов для этого все меньше. Социальный фонд уточнил порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Это зависит от семейного статуса заявителя и основания для получения выплаты. Если родители в разводе, алименты не установлены судом, то основой в расчетах станет средняя зарплата в регионе проживания. Такую же сумму засчитают, если размер алиментов по нотариальному соглашению меньше. А если размер алиментов установил суд, то эту сумму и засчитают. Информацию от судебных приставов соцфонд получит самостоятельно. В российских вузах дополнительно появится свыше 60 тысяч бюджетных мест. Они станут доступны в основном конкурсе после завершения приоритетного зачисления по квотам, заявили вестям в Миноборнауке. Добавили, что сейчас в приоритете при поступлении в вузы инженерные специальности, а также специальности, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Большинство опрошенных работников готовы отказаться от увольнения по собственному желанию при повышении зарплаты. Также, как пишет РИА Новости, среди условий – изменение отношения стороны руководства. А еще респонденты готовы не уходить, если на текущем месте работы снизится нагрузка и улучшатся условия труда. Треть участников опроса утверждают, что от последнего увольнения их можно было удержать. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Недавно узнала о том, что некий китайский ученый создал устройство для дистанционных поцелуев. Якобы вот этот самый гаджет, который называется, кстати, муа, то есть он называется именно так, как обычно звучит звук, когда вы чмокаете в щечку свою дражайшую вторую половинку. Умеет передавать не только звуки, но и дарит тепло, давление и ощущение человеческих губ. В общем, я думаю, такому гаджету можно даже имя дать, потому как если очень хочется поцеловать любимого, а он где-то там за горизонтом. Ах, что еще остается? Целовать гаджет, конечно. Впрочем, я думаю, что все больше в последнее время мы с вами целуем мобильные телефоны, пусть и не совсем на самом деле, а скорее в смысле отношений. Но про поцелуи тоже забывать не стоит. Про настоящие, конечно.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая на русском.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за блед, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: присоединились, знаете, вы вовремя, и мы, как всегда, вам очень рады. Я вот в начале часа тут гневную речь толкал по поводу мобильных телефонов, а между тем именно мобильный поможет вам виртуальный, воздушный, нежный поцелуй передать самому дорогому человеку. Чуть менее чем через час у нас здесь на русском начнется стол заказов, поэтому подумайте, кому хотите приветы передать, и вуаля, в нашем эфире ваши добрые пожелания появятся, как по мановению волшебной палочки. Но вообще, если подумать, то нам с вами мало надо для счастья. Ну, чтобы любимый был рядом, это само собой, но еще увидеть какую-нибудь милоту во всемирной паутине. Я вот сегодня увидела, как утка с утятами дорогу переходит, и представляете, два транспортных потока остановилось. Все-таки в людях еще осталось что-то хорошее. Не ждем, наслаждаемся жизнью.
1: Что

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручение национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

же здорово, когда в эфире русского появляются настоящие легенды и неподражаемый Александр Иванов был с нами только что. Это последняя вещица маэстро. Полчаса, да что там полчаса, я бы и 24/7 слушала песни этого славного товарища. Александр Иванов, кстати, по-моему, создал эталонный сезонный трек под названием «Московская осень». И если бы я не знала, каково московское межсезонье на самом деле, как оно выглядит, насколько оно слякотное и неприглядное, да, пожалуй, бы влюбилась и в Москву, и в осень одновременно. Но говорить о том, что в творчестве Александра Иванова наступила осень, нет, не приходится. Это не закат, это самый расцвет, и я думаю, что еще многие-многие годы Александр нас будет радовать своими сногсшибательными хитами. Оставайтесь на русском, ярчайшая звезда российской эстрады Валерия подхватывает музыкальную эстафету.

известно, что повторение – мать учения, однако если повторяется что-то неприятное, вроде походов на работу 5 дней в неделю, тут мы начинаем стонать и говорить: боже мой, как устал, как все это надоело. А вот когда повторяется стол заказов на русском – это да, это мы готовы. Заверните 2. 916-003-105-7, друзья мои, пишите. Признание и пожелания ваши с удовольствием буду принимать в самом начале следующего часа. Ну а если в вашей жизни нет повторов, а все каждый раз заново, тогда мои аплодисменты. Вы действительно тот самый человек, который каждый день проживает как первый и последний. Ай-яй-яй! Леонид Агутин и Томас Новогрин на русском. Обожаю эту музкомпозицию. И вот это тот самый случай, когда каждый раз как впервые.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
4: 6+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: моей жизни бывают такие дни, когда я говорю «Привет, моя меланхолия». У меня это получается гораздо печальнее, чем у Александра Воробьева. И мои друзья, родные и близкие начинают замечать, что от моего настроения домашние животные становятся грустными, цветы вянут, и весь мир вокруг как будто становится немного тусклее. В общем, надеюсь, друзья мои, минует вас это состояние. И даже переход в новый сезон, который, увы, грозит нам в ближайшие пару недель, пройдет как-то легко и безболезненно. Не в последнюю очередь благодаря тому, что мы с вами здесь, на русском, всегда вместе и всегда настроены вполне позитивно. И вот знаете, как говорят, отшумели летние дожди, а приятное послевкусие осталось.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать гражданам деньги за услуги риэлторов в случае мошенничества при сделках купли-продажи жилья. Газета «Ведомости» пишет, что такую инициативу хотят включить третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Предполагается, что посредники должны будут вернуть средства, если суд признает сделку недействительной. Хотя Росреестр и Минцифры считают, что эту идею необходимо разрабатывать отдельно в рамках регулирования рынка риэлторских услуг. Герой России Евгений Поддубный вручил награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации. Церемония прошла в Белгороде. Во время рабочей поездки в приграничный регион Поддубный также посетил новое приемное отделение детской клинической больницы, осмотрел его современное оборудование и поблагодарил врачей за их труд. Важно, чтобы вместе с физическим восстановлением дети проходили психологическую реабилитацию, чтобы скорее возвращались к нормальной жизни и снова пошли в школу, сказал военком. Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при пневмонии. Средняя продолжительность лечения завершенного случая должна составлять 12 дней. Для диагностики и лечения предусмотрены различные лабораторные и инструментальные исследования. Пациентам при внебольничной пневмонии положены разные виды терапии, в том числе искусственная вентиляция легких и лечебная диета. Перечень лекарств против инфекции включили 37 наименований. В Карелии состоялся летний слет Дедов Морозов со всей России. Они собрались по приглашению Пионерского Деда Мороза. В путешествие отправились дагестанский старец Шаратель, Дед Мороз Дивный из города Королев, суровый Дед Мороз и повелитель холода из Челябинска, рязанские и архангельские Деды Морозы. Фактически проект воплотил в реальность сюжет советского мультфильма «Дед Мороз и лето». Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, мы здесь на русском, конечно, не Деда Мороза, и даже не волшебники, и даже не пытаемся учиться. Мы без всякой магии создаем хорошее настроение для каждого из вас. Друзья мои, кстати, вы тоже можете стать настоящим магом-чародеем для кого-то из ваших близких, и это, поверьте, совсем просто. 916-003-105-7 звучит как настоящее заклинание, а на самом деле это просто координаты наших мессенджеров. Используйте их на полную катушку, пишите. Кроме этого, сообщество ВКонтакте, в Одноклассник, к вашим услугам. Привет, любимая русская, хочу поздравить сыночка Борива Алексея с 20-летием, пишет Марина. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, удачи, исполнения всех желаний. Мы очень гордимся тобой и очень тебя любим. Поздравляют мама, папа, брат Владислав. Песню в подарок, естественно, самую хорошую, дорогой Алексей, я вас поздравляю с праздником, как и всех новорожденных этого дня, 6 августа. Будьте любимы. Ох, Наргиз Клюев нам пишет. Наргиз, здравствуйте. Хочу передать привет любимому Диме. Очень люблю тебя и скучаю по тебе, душа моя. Татьяна пишет. Легкого эфира. Спасибо за прекрасное настроение. Дорогая Танечка из Балашихи, вам тоже приветище. Танюш, вместе с вами передаю большой привет всем слушателям, всем вашим родным и друзьям. Всем добра, мира, счастья, здоровья и только отличного вечера на русском радио.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: друзья мои, во Всемирной как-то находила видео о том, как певица Кай работает в студии звукозаписи, знаете, прониклась уважением к этой хрупкой барышне, потому как действительно, не покладая рук, очень въедливо, очень тщательно пропевая каждую ноту по несколько раз. Действительно круто. Дальнейших творческих желаю, а нам с вами еще раз доброго вечера. Иван Лебедев пишет: максимально легкого и радостного эфира, друг мой, огромное спасибо, максимально прекрасного вечерка вам тоже. Вместе с вами передаю пламенный привет всем вашим друзьям и с днем рождения поздравляю хорошего человека, зовут его Глеб Новиков. Желаю, чтобы будущее было светлым, полным достижений и радостных моментов. Глеб, еще раз с праздником, всего наилучшего. Ну и Николаю Попову привет, Коль, вам также отправляю смайлик и машу рукой.
1: Реклама. В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу, мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
1: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

в эфире. Очень вам рада. Юль, доброго эфира, хорошего настроения. Ань, спасибо большое. Передаю привет вместе с вами всем вашим друзьям. Всем всего наилучшего. Мы сегодня с дочкой на Дива-острове накатались, адреналин получили, но нас дочка ничего не берет. А так прогулка была просто супер. Стойкие девчонки, ну что сказать. Я уверена, что вы и коня на скаку, и горящую избу, да, и всякие разные экстремальные виды спорта. А теперь дочка сказала: мам, теперь у нас воздушный шар с подъемом до высоты 2183 метра, ну или парашют. А мама теперь сидит и думает. Ань, я вас прекрасно понимаю, потому что когда ребенок думает, а не отправится ли в какие-то интересные приключения, ты думаешь, ну я же хорошая мать, я должна со своим ребенком обязательно разделить все это. Привет, любимая русская, хочу передать привет самой себе, пожелать себе легкого пара и спокойной ночи. Это пишет Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, вам доброго вечерка, и пусть действительно все будет легко, расслабленно и комфортно.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

дорогие мои, у нас с вами впереди тоже еще много всего. Ваших привет, ваших поздравлений, песен классных и настроения хорошего. Спасибо вам огромное-преогромное за то, что вы такие солнечные, классные и очень любимые. А Михаэль нам пишет из Хорватии. Всем большой привет, вы лучшие, слушаем вас всегда и везде. Друг мой, огромное спасибо. А так, кроме Михаила подписались Ольга, Вероника, Милена и Ники, который вообще впервые выехал из Германии в свой 21 год. А вообще мы из Баварии. Так держать. Спасибо, дорогой мой друг. Очень рада получать ваше послание. Пишите еще всему семейству мои наилучшие. Хорошему знакомому Алексею большой привет, хорошей дороги, приятного вождения, побольше красивых дам рядом и позитивных эмоций. Не забывай о том, что ты бесценен и все твои действия не напрасны. Посылаю виртуальные обнимашки. Это пишет Наденька Надежда. Надь, какое хорошее, доброе сообщение. Вы просто молодчина. Даришка пишет, передаю привет близкому другу Лехе. Желаю крепкого здоровья, легкого пути. Мы его любим. Вот это правильно. Кристиночка сообщает, шлю горячий привет водителю огромного пингвинного тягача. Вот уж не знаю, о чем это, но да, чувствуются масштабы. Пусть говорит и радует, зеркала будут чистыми, а мухи пусть облетают лобовое стекло. Это действительно важно. Хочу передать привет другу Игорю. Он сейчас в дальнем рейсе. Желаю удачного пути и поскорее вернуться домой. От кого это сообщение? От Альберта. Альберт, доброго вечерка вам и вашим друзьям. Всего наилучшего. Оставайтесь на русском.

ох уж эти многоточия, конечно, более загадочно выглядят сообщения, даже самые глупые и нелепые, когда там такие многозначительные многоточия, да. Друзья мои, ну, на самом деле о своих чувствах стоит говорить прямо и открыто. Я вот вам говорю, что люблю каждому из вас желаю хорошего настроения, и это абсолютная правда. Сергей Кузнецов пишет: «Добрый вечер, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает, всем пожелайте хорошего настроения. Дмитрию из Москвы желаю спокойной ночной смены, а нашей коллеге Лилии просто хорошего отпуска». Ну что, пусть так и будет. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Это еще одно сообщение от Татьяны. Танечка всем желает доброго вечерка и, естественно, настроения солнечного. Доброй ночи, любимая русская. Большой привет маме и бабушке. Это Тимофей Сычев. Марина Зимина сообщает: «Дорогой русская, передайте привет всему коллективу компании Lab Industries. Всего самого наилучшего. Вы крутые». Ирина пишет: «Большой привет поселку. Давно не была, но этот поселок навсегда в моем сердце. Называется Алакурти». Ох, дорогая Ирина, расскажите, где это прекрасное место. Текс Александрова просит передать привет от Александра для Елены. На связи Воронеж. Крестная Галина с днем рождения поздравляет крестницу, прекрасную Демченко Ирину из Макеевки. Желает всего самого хорошего, удачи во всем. Пусть сыночки радуют своими успехами. Она в данный момент отдыхает на море. Когда приедет, я, конечно, ее поздравлю лично. Ну и еще большой привет всему русскому радио. Дорогая Галина, вам большой привет. Ирочку новорожденную спешу поздравить с праздником и пожелать всего хорошего. Ну что, всем тем, кто появился на свет 6 августа, давайте-ка еще раз пожелаем всего наилучшего! Ура, ура, ура! Хочу передать привет и поздравления с юбилеем, с 35-летием для крестницы и племянницы Курылевой Анастасии из Ивановской области. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Оставайся энергичной и задорной. Это Мироновы, Ивановская область.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Есть такие вот, знаешь, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
4: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот помню еще...
1: Я помню, там было написано...
4: О, она до сих пор на финском читает.
3: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
4: Да.
3: В темноте.
4: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
3: Давайте,
0: завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Путешествовать – значит жить. Сказал я себе и поехал на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну что, еще раз пожелаю вам, чтобы черных полос не случалось вовсе, а если уж есть, пусть они будут такие маленькие, тоненькие, совершенно незаметные. Привет, любимая русская, хочу поздравить всех слушателей Русского радио с днем грибного дождя. Да, в некоторых районах столицы сегодня действительно такой был. Вик Кондратьев, привет вам большой. Грибной дождь, это очень здорово, с вами абсолютно согласна. Павел Кучеров пишет, что в этот вечер всем своим друзьям передает большой привет и желает всего наилучшего. Людмила Агафонова-Белецкая поздравляет любимую радиостанцию просто с хорошим настроением. А также сообщает, что попробовал первую в этом году дыню. Обнимаю вас, целую нежно. Людмила абсолютно взаимно. А передаю привет дочери Настеньке. Желаю ей позитива, хорошего настроения в последнем месяце лета. Набирайся силы и энергии для учебы в техникуме. Люблю тебя, пишет мама Валя. Ну а Наденька Миронова поздравляет с 35-летием любимую крестницу и племянницу Курылеву Анастасию. Настенька, мы вас уже поздравили. Давайте поздравим еще раз и пожелаем всего самого хорошего. Хочу передать привет автобусному диспетчеру Дмитрию из Москвы. Желаю хорошей смены, пишет Сергей Кузнецов.

0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Официальный дилер BLG Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин готов внести изменения в налоговый кодекс из-за оборонительных расходов бизнеса. В ведомстве заявили, что будут изучать жалобы компаний, которые не могут списать на расходы некоторые затраты на защиту объектов. Поправки нужно будет согласовать с Госдумой, поскольку они затронут доходы региональных бюджетов. Ранее РБК узнал, что власти утвердили механизм покупки крупнокалиберного вооружения для частных компаний и предприятий. Спрос на ипотеку в июле вернулся к естественному уровню после ажиотажа. Выдача жилищных кредитов снизилась почти на треть, примерно до 330 миллиардов рублей. По словам аналитиков, это связано с тем, что в июне публично обсуждалось возможное ужесточение условий семейной ипотеки. Однако нынешние правила программы сохранили до октября. Предполагается, что власти введут дифференцированную ставку в зависимости от числа детей и региона покупки жилья. Минпросвещение заявили, что устная часть ЕГЭ по истории проверит способность выпускников рассуждать и аргументировать свою позицию. В ведомстве сообщили РИА Новости, что письменные задания даже с развернутыми ответами не позволяют в полной мере оценить, насколько школьник понимает исторический процесс и умеет вести содержательный диалог. Новый формат экзамена планируют внедрить к 2030 году. Руслан Терновой завоевал 5-е золото сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта. Россиянин занял 1-е место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Турнир проходит в Париже. Наши спортсмены выступают в нейтральном статусе. В общем медальном зачете российские прыгуны в воду заняли 3-е место. В рамках чемпионата еще состоятся соревнования в плавании, в том числе на открытой воде. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Я думаю, что этой песней Николай Басков как бы намекает нам на то, что совсем скоро сезон поменяется, и начнется вот это утро седое, утро туманное, ну и так далее. Там про нивы печальные, что-то там, в общем, все плохо было. В общем, совсем не так, как у нас здесь на русском бывает обычно. А я уверена, что если туманы и будут случаться в вашей жизни, то только для того, чтобы потом бамс, и ярко-ярко засияло солнце, и все стало не просто хорошо, а замечательно. Друзья мои, у меня именно так. Огромное спасибо вам за теплейшую компанию, которую создаете мне этим вечером. Стол заказов, как всегда, прошел на ура. Если вдруг какие-то приветы не доставила, простите. Коллега мой Миша Набоков обязательно это сделает в ближайшем столе заказов в 2 часа ночи. Прямо сейчас слушаем «Монокинь». Алексей Чумаков появится чуть позже. Группа «Не пара» и «Серебром» на русском в ближайшее время.

0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Босс назначил меня своей правой рукой!
3: Уже боюсь своих обязанностей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась птицей.
4: Только лучше.
6: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
4: Только любимое.
7: Танцую, как будто рядом океан.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Вот что не говоря, судьба все-таки большая шутница. Порой она разводит людей в разные уголки нашей необъятной планеты, а потом заставляет их снова встретиться. А когда люди, ну скажем так, что-то слышали друг о друга, друг о друге, и где-то сталкивались в профессиональной сфере, а потом вдруг бамс, много лет спустя встречаются и бесконечно счастливы по этому поводу. Вот у Александра Шоу как раз такая история произошла. Он встретился с немецким музыкантом и продюсером Рэем Хортоном, и да, я думаю, что два этих по-настоящему великих человека, сделавших очень много для мировой эстрады, нашли, что друг другу сказать. И тут ни языковые барьеры, ни какие бы то ни было рамки вообще не действительно, ведь музыка — это язык международный. Группа «Серебро» уже совсем скоро украсит с собой эфир русского у этих девчонок. Не то чтобы мало огня, напротив, он всегда бьет через край. Юлия Савичева предложит прокатиться до Владивостока от Москвы.

0: дорогие мои, я надеюсь, что как только я покидаю уютную студию Русского радио, вы тут же начинаете ждать моего возвращения. Впрочем, сегодня мы с вами попрощаемся около полуночи, а завтра с утра, точнее, с ночью попозже и затем с утра пораньше я снова буду вместе с вами, потому как мы проведем все это время от полуночи и до 7 утра в ближайшую субботу вместе, и это прекрасно. Если в ближайшее время собираетесь отправиться в путешествие, то тогда вам доброго пути. Ну, а если подумать, то самые увлекательные путешествия совершают сувениры, которые в отпуске кажутся прям бесценными артефактами, а дома становятся, чем правильно, пылесборниками. Ваши шутки-прибаутки на абсолютно любую тему принимаются здесь, на Русском радио. На нашем сайте их оставляйте русрадио.ру. Единственное условие – вы должны эту шутку придумать сами. Ну, а дальше все в наших руках. Шутку обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а если вы станете автором лучшей, тогда обязательно получите в подарок фирменную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.
1: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный топ, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: я с трудом могу представить себе мир, в котором нет русского радио, нет хорошей музыки, нет классного настроения и нет моих драгоценных коллег. Напротив меня Миш Набоков. Миш, привет.
1: Привет, Юлечка. Я хочу загадать тебе загадку, развлечь тебя, как говорится. Да.
0: То есть ты думаешь, что я недостаточно развлекалась последние 5 часов?
1: Мне кажется, еще чуть-чуть тебя надо продлить, как говорится. Продлевать будем? Будем. Как ты думаешь, что общего между Дмитрием Маликовым, которого мы только что слушали, и Юлией Калининой? Что общего?
0: Первое, главное, основное, то, что, дорогие для нас люди появились на свет в конце января, то есть мой сын родился 31 января, а Дмитрий Маликов сам родился 29 января, то есть, в общем, понятно. Так. А еще мы любим кофе, я и Дмитрий Маликов. Вот, так. Пожалуй, все. Все.
1: Это все? Это не все. Мне кажется, и ты, и Дмитрий, вы посещаете периодически какие-то криокамеры, камеры молодости.
0: Да ты что? Да. Правда?
1: Я просто хотел тебе сделать комплимент. Ты прекрасно выглядишь.
0: Ну, спасибо большое.
1: И сегодня, и вообще всегда.
0: Издалека начал, как всегда, так сложненько.
1: Скажем так, как и Дмитрий. Такой себе, знаешь, комплимент, но тем не менее.
0: Спасибо тебе большое.
1: Да и не за что.
0: Я единственное, что могу сказать, я в следующий раз, когда отправлю свою криокамеру, я обязательно себя тоже возьму с собой. Ну, просто на всякий случай.
1: А она большая, мы там поместимся?
0: Да, конечно.
1: Или мы по очереди будем? Или вместе?
0: Нет, мы будем все вместе, но что я там буду делать одна в городе?
1: Подожди, вместе с Дмитрием, получается, втроем там лежать?
0: Да, ты, я и Дмитрий. Мы пойдем и будем там
1: как
0: общаться.
1: Как бутербродом, получается?
0: Нет, у нас будет творческий междусобойчик. Мы сядем,
1: настолько
0: мы будем соображать. Настолько
1: большая эта камера, я даже не знал.
0: Конечно.
1: Там стол стоит,
0: это специальная VIP-просторная камера, где мы будем сидеть, соображать на троих, и обязательно на выходе будет новый хит.
1: Слушай,
0: а как иначе?
1: Класс, договорились.
0: Дмитрий будет петь, ты будешь аплодировать или танцевать. А я, как всегда,
1: буду спать,
0: говорить,
1: можно?
0: Все круто.
1: Я буду спать.
0: Спать.
1: Ну, это же криокамера.
0: Создавать антураж, да. Ну, на самом деле.
1: Я буду в роли мебели вашей.
0: Ты, главное, не спи сегодня. Вот, понимаешь,
1: хорошо.
0: До 7 утра, чтобы... Не-не.
1: Договорились.
0: Да? Ладно, хорошо. Друзья мои, в общем, оставляю вас с неспящим, молодым и прекрасным, как мы уже выяснили, ну, во всяком случае, потенциально молодым и прекрасным, Мишей Набоковым. А с вами прощаюсь до завтра, до полуночи. В субботу будем встречать вместе на русском. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: слушает страна.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь сама.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой, ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин разрешил приватизацию Шереметьево. Согласно президентскому указу, аэропорт исключили из перечня стратегических предприятий. Таким образом, его можно продать частным структурам. Причем правительство сможет использовать право государства на золотую акцию, то есть будет контролировать работу Шереметьево. В частности, власти не допустят, чтобы ценные бумаги перешли в собственность иностранцев. На московских вокзалах и в аэропорту Внуково собираются запретить работу таксистов «Зазывал». В столичном департаменте транспорта заявили, что именно на этих объектах остаются водители, которые предлагают нелегальные услуги. Стоимость поездки обещают ниже, чем у агрегаторов. По словам чиновников, решение запретить деятельность таких таксистов связано с необходимостью повысить безопасность и улучшить внешний вид вокзалов. В Подмосковье впервые при помощи искусственного интеллекта оштрафовали собственника земельного участка за борщевик. В областном Минсельхозе заявили, что нарушителем оказалось юридическое лицо в Русском райокруге. Дрон сделал снимки территории, а нейросеть их проанализировала. Причем система автоматически подготовила постановление. Назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Уведомление собственнику отправят через сайт госуслуг. Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается последний жаркий день перед похолоданием. Как и накануне, температура может повыситься до 30 градусов. При этом возможны ливни, гроза, град и усиление ветра. В гидрометцентре заявили Интерфаксу, что с выходных столбики термометров начнут постепенно опускаться. По словам синоптиков, в августе наступает закат лета. С каждым днем средняя температура все ниже и ниже, хотя бывают исключения. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Согласитесь, знакомство с родителями девушки – это всегда неловкий момент. Не помню, у меня был как раз такой, представьте, вот сидим, ужинаем, все вместе, я, девушка, ее родители, и внезапно голос отца девушки. «Да когда же вы размножаться уже начнете-то, а? У вас такие условия прекрасные, я не понимаю». Мы переглядываемся, оказалось, отец с рыбками в аквариуме разговаривает.

Саша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как можно не улыбнуться после такого соло на саксофоне? А от улыбки, как известно, становится всем приятнее. Вот одна знакомая рассказывала, недавно стояла в пробке, поворачивает голову, а там мужчина ей улыбается, представляете? Ну она не растерялась, решила тоже ему улыбнуться в ответ. И в этот самый момент в машине этого мужчины опускается заднее тонированное окно, а там жена с двумя детьми тоже улыбается и кулак показывает.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У мужа одной знакомой есть такая особенность. Он очень рано начал сидеть. К 30 годам посидел практически полностью. Ему, кстати, очень идет это. Но при каждой встрече с друзьями, знакомыми, родственниками, она всегда говорит одно и то же. Это не я виновата, он такой уже был.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно видел очень такую стильную девушку в абсолютно рваной одежде. А между прочим, о чем я подумал, что первым до этого додумался кто? Мой дед, да? Помню, в детстве я у него спросил, почему у него дырявое трико. Он сказал, для вентиляции. После этого я взял ножницы и для вентиляции тоже разрезал все свои штаны. Родители почему-то не оценили.

Миша Набоков, Томском радио вместе с вами. Наверняка у многих тоже есть такая традиция отдавать родителям свой старый телефон. Правда, вот недавно был у своих в гостях, пора уже уезжать, и отец мне говорит: так, подожди, куда ты пошел? Возвращается и говорит: мы себе новый аппарат купили, на, возьми. И отдает мне свой старый тонометр.

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Если как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: чем себе не отказывай.
1: Лег, лежи. Русское радио. Лето.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, записался я однажды в фитнес-клуб и обратил внимание на пожилого мужчину в невероятной просто спортивной форме. Он никогда не уставал, успевал позаниматься чуть ли не на всех тренажерах. Я еле-еле тащусь в раздевалку, а он все тренируется и даже не вспотел, представляете? Оказалось, это братья-близнецы занимались.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастлива.

0: Русское радио.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай,
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
1: Русский.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.